Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 11-13, в Гродно и Витебске плюс 13-15, в Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 14-16. В Минске, Гродно и Бресте временами дождь, в Гомеле, Могилеве и Витебске без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 11-13, в Гродно и Витебске плюс 13-15, в Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 14-16. В Минске, Гродно и Бресте временами дождь, в Гомеле, Могилеве и Витебске без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 11-13, в Гродно и Витебске плюс 13-15, в Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 14-16. В Минске, Гродно и Бресте временами дождь, в Гомеле, Могилеве и Витебске без осадков.

0: дивляться.
1: Альфа Радіо. Прогноз погоди.
2: Сегодня в Минске плюс 11-13, в Гродно и Витебске плюс 13-15, в Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 14-16. В Минске, Гродно и Бресте временами дождь, в Гомеле, Могилеве и Витебске без осадков.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Перспективы возведения жилья, эффективность использования арендных метров. Президент собрал совещание по вопросам строительства. Государственная программа принята, приоритеты определены, но недостатков хватает. Какие шаги нужно предпринять для решения злободневных вопросов, обсудили во Дворце независимости. Состав участников широкий. Руководство Совмина, администрации президента, губернаторы. Александр Лукашенко напомнил о задачах, которые определены на пятилетку. Акценты смещаются в сторону арендного жилья, которое должно стать основным инструментом решения жилищного вопроса и кадровых задач. Вместе с тем, контролирующие органы отмечают наличие системных недостатков в планировании и финансировании строительства, а также в последующем использовании арендного жилья.
2: Сегодня в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей, 500 000. И все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры. Это и те, кто имеет жилье. Может, кому-то метра не хватает, еще чего-то и так далее. Но это государство устанавливает, нуждается, не нуждается. Задачи на пятилетку определены. Акценты, мы договорились, смещаются в сторону арендного жилья. Оно должно стать основным инструментом решения и жилищного вопроса, человеку будет где жить, и кадровых решений, кадровых задач. То есть арендное жилье предоставляется предприятиям, так, или другим органам власти, допустим, если это будет предусмотрено. Работаешь – живешь, не работаешь – не живешь. Это экономически оправдано, удобно для людей, особенно молодых специалистов. Принята государственная программа строительства жилья. В 26-30 годах запланировано построить с государственной поддержки 6,5 миллиона квадратных метров жилых метров, из них 5 миллионов арендных. Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные, без всяких долгостроев. Качество, ну, что тут говорить? Сделать надо так, чтобы человек мог селиться в дом или же квартиру жить. Вместе с тем контролирующие органы отмечают наличие системных недостатков планирования и финансирования строительства, а также последующем использовании арендного жилья. Остановлюсь на самых злободневных проблемах. Первое. Новые квартиры возводятся не под реальную потребность, а ради выполнения доведенных заданий. Катастрофа. Не так? При этом регионы иногда жалуются, что отсутствует не только необходимость строительства, но и источники финансирования. То есть в Гродненской или Могилевской области жилье не надо, а мы тут или кто-то навязывает им строительство этого жилья.
1: Глава государства обозначил некоторые шаги, необходимые для решения проблемных вопросов. Речь о создании прозрачной системы учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. Еще один шаг – возведение жилья с акцентом на малые населенные пункты и ровно в таком количестве, какое необходимо для развития экономики региона. Кроме того, как подчеркнул Александр Лукашенко, до закладки любого многоквартирного дома следует четко определиться с источниками финансирования.
2: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларускали, Рудинске, БНБК, Турове, Туровский молочный комбинат, Витебске, бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений. Это 1 января 2025 года. Процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало. 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой? По этому блоку вопросу увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да? Он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно укладывать свои деньги. Поэтому курирующий вице-премьер должен доложить, как будут решаться эти проблемы.
1: Александр Лукашенко также обозначил проблему пустующих арендных квартир. Кроме того, президент заметил, что зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день почти 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Пояснение по этому поводу дал премьер-министр Александр Турчин.
2: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Вы что, мы построили жилье, и оно никому не надо?
3: Жилье, вице-премьер скажет, это жилье, которое у нас образовалось в том числе на 1 января 2016 года. Это не приватизированное жилье.
2: Какое 16?
3: Саныч, у нас на 1 января 2016 года у нас были служебное жилье, ведомственное жилье, в колхозах жилье, неприватизированное жилье граждан. И с 1 января 2016 года оно все стало арендным жильем. И вот то, о чем вы говорите, вот эти незаполненное жилье арендное, это в большинстве своем в сельской местности старое дома, которые просто, ну, мы будем об этом говорить в докладе.
2: Многие квартиры простаивают больше года. Ну, а где хозяйский подход? Ну, человек, больше года простаивает. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят. 16-го года, 10 лет. Зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Как это 6 тысяч непригодные? Никто там не жил или не живет?
3: Ну, ветхие старые дома, условно говоря, старый дом, который проще снести, чем его ремонтировать для того, чтобы там кому-то...
2: Нет, это ветхий, понятно, но это жилье, которое вы построили с бюджетных денег?
3: Нет, абсолютно нет. Я еще, это не жилье, которое построено за счет бюджетных средств. У нас вот цифры вице-премьера...
2: Это и не арендное, и...
3: Это арендное жилье, вот, условно говоря, это был колхозный в свое время дом служебный, мы его в 16-м, ему там уже 20 лет было, мы его в 16-м году перевели в арендное жилье, но его состояние такое, там фотографии есть, что вот там его ремонтируют просто бессмысленно. Ему там по 40-50 лет этим домам.
2: Ну, по-разному бывает. Иногда эти дома, может, и надо сносить старье, это понятно, которое вдруг стало арендным, но кое-что можно и отремонтировать, до ума довести.
3: И продать, и можно продать.
2: Да, или продать. С новым жильем были вопросы. Не так давно после жалоб мы приняли решение о максимальном сокращении сроков заселения новостроек. Местным органам власти этот процесс следует взять под контроль. Построенные квартиры пустовать не должны. Упаси вас, товарищи Господь, если мне еще кто-то пожалуется, что где-то построено жилье, и оно не заселено.
1: Александр Лукашенко обозначил проблему просроченной задолженности за аренду жилья и коммунальные услуги.
2: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, но ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
1: Президент обратил внимание, что в средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Требования главы государства – таких ситуаций быть не должно.
2: Кроме арендного жилья, в стране продолжается строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального жилья. Все решения, которых просило правительство, были исполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации, в социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи. Не глядя на то, это банки или какие-то там бюрократы. Вопросы очень чувствительны. Каждый из них хотелось бы сегодня обсудить предметно и принять решение, чтобы мы больше на эту тему не разговаривали.
1: Правительство Беларуси, основываясь на предложении Комитета госконтроля, выступило с инициативой повысить плату за современное арендное жилье. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Терехов по итогам совещания у президента.
4: В 2026 году мы уже запланировали и строим в 1,5 раза больше арендного жилищного фонда, чем в прошлом году, и этот тренд будет увеличен и сохранен. В целом за 5-летку мы должны построить более 5 миллионов метров квадратных жилья. И важный акцент, на который глава государства обратил внимание, что это жилье должно быть, понятно, хороших потребительских качеств, это жилье должно быть востребованным, и оно должно строиться там, где оно сегодня нужно людям, молодым специалистам, потому что, как мы понимаем, арендное жилье это в первую очередь строится для того, чтобы закрепить молодые кадры, закрепить специалистов в рамках тех инвестиционных проектов, которые реализуются в нашей стране. Также было обращено внимание на то, что с этого года принято решение об оснащении арендного жилья минимальным необходимым набором техники. То есть сегодня арендная квартира уже будет оснащаться холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью, ну и каким-то минимальным, абсолютно минимальным набором, допустим, встроенным шкафом, для того, чтобы человеку, уже заселившись, было где, скажем так, оставить свои вещи, для того, чтобы качественно выполнять свои служебные обязанности. Поэтому, безусловно, что вот эти вот все моменты, которые связаны с повышением качества строительства жилья, с повышением его благоустроенности, не может оставаться на том уровне оплаты. Это тоже была одна из тем, на которую обратил внимание и глава государства, и Комитет государственного контроля. Поэтому были предложены механизмы, они разработаны были еще в 2014 году, и фактически они в стране работают с 2016 года, поэтому они требуют такой, скажем так, тонкой донастройки, исходя из местных условий развития того или иного региона. Но в целом развитие арендного жилья — это тот тренд, который сегодня поддерживается населением. Мы видим его востребованность в отдельных регионах. До 30 заявлений у нас есть на получение конкретного нового арендного жилья. Формула действительно очень простая, ее каждый может найти в интернете. Это привязка к базовой величине, и сегодня формула считается таким образом, что 0,2 базовых величины — это 9 рублей за метр квадратный, и умножается на площадь квартиры. Допустим, 60 квадратных метров — это хорошая большая двухкомнатная квартира. Значит, мы получаем стоимость аренды квартиры 540 рублей за квартиру, стоимость аренды ее в месяц. После этого есть система коэффициентов, которые применяются в зависимости от того, где эта квартира располагается. Квартира расположена в сельской местности, имеет коэффициент 0,1, то есть, по сути, за эту квартиру человек платит 54 рубля, сегодня платит. И в городе Минске, к примеру, да, это город Минск тоже большой, есть разные регионы, и коэффициент здесь тоже калибруется от 0,5 до 1,5. Так вот, самая большая, понятно, что это 540 рублей, умноженное на 1,5. Предложение, то, которое было внесено, это то, что вот это вновь построено арендное жилье, которое будет обладать вот этой техникой, будет обладать минимальным набором мебели. Стоимость этого арендного жилья увеличится с 0,2 базовых величин до 0,3 базовой величины. То есть буквально, скажем так, не на большие цифры, если мы рассчитываем на всю стоимость этой квартиры. При том, что нужно еще понимать, в стране действует еще система понижающих коэффициентов для тех специалистов, которые привлекаются на работу. То есть все молодые специалисты, госслужащие, которые приходят на работу, молодые рабочие востребованных категорий, которые определены исполкомами, все платят с коэффициентом 0,1. То есть это еще понижающий коэффициент. Поэтому если эта квартира находится, допустим, или дом в сельской местности, то стоимость этого жилья сегодня составляет 5,4 рубля. Увеличивая с коэффициента 0,2 до 0,3, это увеличение происходит там, на 2,7 рубля за эту квартиру. Если мы говорим это про крупные населенные пункты, то это увеличение составит там, на 20-30 рублей со стоимости всей квартиры. Когда мы сравниваем с коммерческой стоимостью аренды квартиры и с государственной, даже с учетом повышения, она будет являться ниже коммерческой в 2-3 раза.
1: Арендное жилье, которое пустое, или подлежит сносу, может быть продано за одну базовую величину. Об этом журналистам рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило по итогам совещания у главы государства.
5: У нас в стране после 2016 года осталось неприватизированное жилье, которое перешло в разряд аренды. Это жилье уже старый жилищный фонд. Построили за этот период где-то 24,5 тысячи арендных жилых помещений, а всего их 165 тысяч. Из этих арендных жилых помещений часть жилых помещений, кто-то переселился, выселился, она осталась, скажем так, бесхозная. Сегодня рассматривали вопрос о вовлечении в хозяйственный оборот тех жилых помещений в населенных пунктах сельских, которые не востребованы населением. Таких жилых помещений, пустующих более 6 месяцев, 15 тысяч. В настоящее время разработаны облсполкомами планы мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот пустующих незаселенных жилых помещений. Планируется более 1300 жилых помещений вовлечь в оборот, и есть на это спрос. Более 2500 жилых помещений необходимо отремонтировать. Порядка 6000 жилых помещений необходимо просто снести за невостребованностью и за ветхостью. Также обсуждали вопрос, и было поддержанным главой государства, о том, что те жилые помещения, которые необходимо ремонтировать или которые уже подлежат сносу, дать право местным исполнительным распорядительным органам по решению облсполкомов продавать за одну базовую. То есть есть список этих жилых невостребованных помещений и выставлять за одну базовую. Также у нас существуют механизмы по вовлечению в оборот. Это на аукцион с понижением цены. Этот механизм более длинный. Он где-то затрачивает порядка 9 месяцев. И затратный по деньгам. Необходимо выполнить оценку жилого помещения, подать на аукцион. А эффекта от этого практически мы не получаем. Поэтому глава государства поддержал все-таки по решениям местных органов власти определять список жилых помещений, которые необходимо можно будет продать за одну базовую. Также, что касается, обсуждали вопросы, и уже решен вопрос по наиболее востребованным специальностям. Те молодые люди с наиболее востребованными специальностями, которые получили арендное жилье, уже сегодня имеют право выкупа после 10 лет отработки. Но это только касается на сегодняшний день малых населенных пунктов до 20 тысяч населения. Правительством дана возможность по арендному жилью, если оно не отремонтировано, и человек изъявил желание заселиться в него, то, в принципе, заселяясь в это помещение, он не платит плату за аренду на ту сумму, на которую он сделал, выполнил ремонт в этом жилом помещении. Тоже освобождается от арендной платы. Потом все эти подходы обсуждены, и, в принципе, мы видим четкую картину, как вовлечь в хозяйственный оборот арендное жилое помещение. Также у нас на сегодняшний день уже она работает и доусовершенствуется база «Единый государственный регистр недвижимого имущества», где субъекты хозяйствования вносят и исполкомы вносят в базу данных эти жилые помещения, которые не заселены, в дальнейшем для того, чтобы понимать, это уже электронный сервис, и мы на карте нашей страны видим, где эти незаселенные помещения, где необходимо их снести, где необходимо отремонтировать и вовлечь в хозяйственный оборот, там, где есть специалисты, которые приходят молодые на арендное жилье. Поэтому вот эти все вопросы сегодня обсуждены и принято решение все-таки дошлифовать те механизмы, которые уже существовали.
1: Все подробности совещания у президента читайте на сайте СББай и в газете СБ Беларусь сегодня.
0: Картина дня.
1: В Доме правительства обсудили вопросы, связанные с подготовкой к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания. Организационный комитет провел заседание под руководством премьер-министра Александра Турчина. Согласно распоряжению председателя ВНС Александра Лукашенко, подписанному 14 сентября, заседание 7-го ВНС пройдет в Минске 17-18 декабря. С 2024 года заседание Народного Веча проводится в конституционном статусе. Текущий год имеет особое значение для ВНС. Отмечается 30-летие со дня первого заседания, которое состоялось в октябре 1996 года. Начальник секретариата ВНС Валерий Мицкевич рассказал подробности подготовки к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
6: Уже определено, что 17-18 декабря состоится заседание ВНС. И чем оно будет отличаться? Конечно, элементы торжественности с учетом 30-летия, безусловно, будут. Но в любом случае, в соответствии с Конституцией, собрание будет рассматривать все те вопросы, которые входят в его компетенцию. Поэтому это будет очередное рабочее заседание. Кроме того, президентом подписан указ об учреждении медали юбилейной. Соответственно, возможно, тоже какие-то элементы с учетом принятого решения тоже будут внесены. Мы находимся в процессе подготовки материальной базы, изготовления медалей, подготовки решения, соответственно, о награждении. Решение будет приниматься председателем Всебелорусского народного собрания Александром Григорьевичем Лукашенко. Поэтому мы сейчас готовим эти материалы. В прошлом году на предыдущем заседании утверждалась программа социально-экономического развития, но сейчас уже в соответствии с законом правительство будет отчитываться о ходе выполнения этой программы. Мы планируем в том числе и что-то не похожее даже, а и выставка достижений, но это, видимо, будет не отдельно, не на отдельной площадке, а в рамках проведения собрания, потому что, ну, действительно, 30 лет достижения за 3 десятилетия, за предыдущий год, и с учетом уже прошедшего времени, когда собрание стало конституционным органом, безусловно, есть достижения, есть решения. Но, опять же, мы находимся в процессе подготовки.
1: Беларусь укрепила позиции среди лидеров Евразийского экономического союза по темпам роста и размеру заработных плат. Согласно экспресс-информации Евразийской экономической комиссии, за январь-июнь текущего года среднемесячная номинальная зарплата выросла во всех странах ЕАЭС. Беларусь по темпам роста продемонстрировала показатель в 113,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уступив лишь Кыргызстану, у которого зафиксировано 127,5%. В России номинальный рост составил 112,7%, в Армении 105,5%, а в Казахстане 100,3%. При этом аналитики ЕЭК подчеркивают, что лидерство Кыргызстана во многом связано с эффектом низкой базы, так как в этой стране сохраняется самый низкий уровень доходов в долларовом эквиваленте на фоне самого высокого индекса роста потребительских цен в Союзе. Высокие показатели реальных доходов белорусов обусловлены эффективным сдерживанием инфляции, ведь по итогам июня индекс роста потребительских цен в Беларуси по отношению к декабрю прошлого года составил всего 103,2%. Это один из самых низких и стабильных результатов в Евразийском экономическом союзе. В пересчете на иностранную валюту по итогам января-июня Беларусь также прочно удерживает вторую строчку в ЕАЭС со средней зарплатой в 1026 долларов. Лидером по этому критерию остается Россия с показателем 1431 доллар. В остальных странах членах Союза среднемесячные заработки не преодолели порог в 1000 долларов.
0: Картина дня.
1: Секунды, которые спасают жизни, единые стандарты безопасности и масштабные планы на будущее. В Несвеже завершилось 13-е заседание совместной коллегии спасательных ведомств Беларуси, Казахстана и России. Главы министерств не просто подвели итоги, но и определили вектор сотрудничества до 2027 года, сделав акцент на защите от техногенных угроз нового века. Масштабы территорий, особенности климата и структуры экономики у стран-участниц разные. Но цель одна – максимально быстрая и эффективная помощь людям. В этот раз Минск продемонстрировал коллегам новейшее высокоманевренное шасси «Пош-Снап» для работы в стесненных городских дворах, облегченную форму и обувь с подогревом. Кроме того, белорусские спасатели активно развивают свои компетенции во взрывотехнических работах и разминировании, отметил председатель совместной коллегии, министр по чрезвычайным ситуациям нашей страны Вадим Синявский.
7: Быть эффективными, быть быстрыми и быть умелыми в деле ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций. Достаточно серьезно готовим наше подразделение в области взрывотехнических подразделений. Это разминирование территорий. Мы такую компетенцию себе сами определили и дальше будем ее только развивать для того, чтобы иметь такую возможность в решении вот таких достаточно сложных задач.
1: Также обсуждались космический мониторинг, горные спасательные операции и безопасность БелАЭС. Глава МЧС России Александр Куренков подчеркивает важность борьбы за секунды при техногенных авариях.
8: Опыта много не бывает. Вот просто не бывает. И кажется, что у всех почти все одинаково, но есть географические особенности, есть огромное количество технологичных производств, которые вносят определенные коррективы с точки зрения спасения как работников, так и самих спасателей иногда, ввиду того, что бывают запроектные аварии, с которыми предстоит в глубокой перспективе справляться. Самое главное, когда идет борьба за минуты, мы будем стараться бороться за секунды.
1: Одним из главных вызовов названы электромобили. Их количество растет, а на 100% эффективных методов тушения литиевых батарей пока нет, что требует создания единой базы инцидентов. Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Мурат Мурханов отметил необходимость обмена опытом в тушении электрокаров.
9: Электромобили, электроавтомобили с каждым годом увеличиваются, и на сегодняшний день она действительно научно не доказана еще по тушению пожаров. Поэтому мы предложили между нашими странами обмениваться опытами, провести анализы по тушению и выработать совместные решения.
1: Итоги встречи вне свежи станут основой для новых протоколов взаимодействия МЧС в форматах СНГ, УДКБ и ЕАЭС, повышая общий уровень безопасности. Первый форум женщин-ученых пройдет 25 сентября в Минске. Мероприятие приурочено к году белорусской женщины. Главная цель – популяризация науки и расширение возможностей для прекрасной половины человечества в этой сфере, отметила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская. На одной площадке соберутся исследовательницы, академики и преподаватели из всех регионов страны. В программе пленарное заседание. Также будут работать тематические секции. Участницы обсудят внедрение высоких технологий и искусственного интеллекта в современное образование, новые горизонты в освоении космоса. Отдельная площадка будет посвящена молодым ученым.
10: И нам бы очень хотелось, чтобы даже женщины науки посмотрели друг на друга, чтобы наконец-то это сообщество собралось где-то вот в одном месте для того, чтобы какие-то проблемные моменты обсудить, просто пообщаться, понять, что есть какие-то точки соприкосновения, где, может быть налажена какая-то совместная работа. Конечно, те секции, которые пройдут помимо пленарного заседания, говорят сами за себя. Это, в принципе, то, что сегодня, мне кажется, беспокоит не только женщин, но и весь мир, и на чем задумываются ученые всего мира. Это и биомедицина, и биотехнологии, и цифровая вселенная, так будет называться одна из секций. Это, конечно, и социальные науки, потому что мы понимаем, что сегодня без социологии трудно понимать и опираться на то, что происходит в обществе, принимать какие-то решения.
1: Как рассказала начальник управления научно-организационной и правовой работы, председатель первичной организации «Белорусский союз женщин» Национальной академии наук Беларуси Юлия Кочурка, особое внимание уделяют биомедицинским и биотехнологическим исследованиям.
11: Одна из секций – это биомедицина и биотехнологии. Особое внимание будет уделено и медицине, в том числе это будут представлены специалисты из сферы онкологии, детской онкологии, также косметологии. Следующая секция – это цифровая вселенная. Третья секция, которая представлена в Академии наук, это материалы и технологии будущего.
1: Несколько секций примет Белгосуниверситет, сообщила доктор филологических наук, профессор кафедры теоретического и белорусского литературоведения филологического факультета БГУ Ирина Казакова.
12: Белорусский государственный университет принимает 3 секции, в том числе и секцию молодых ученых. Будут принимать участие филологи, лингвисты, литературоведы, историки, этнографы, этнокультурологи. То есть очень широко представлены все гуманитарные специальности – весь контекст. Также будем говорить о развитии туризма. Вторая секция, посвященная социальным наукам.
1: Инициаторами форума выступили руководители первичных организаций БСЖ, Академии наук и БГУ. Около 200 участников собрал велопробег в Минске. Акция прошла во вторник в рамках Международного дня без автомобиля и стала финальным мероприятием недели мобильности. Колонна проехала 9 километров до музейно-паркового комплекса «Победа». Там состоялась церемония возложения цветов к стеле «Минск. Город-герой». Участниками стали представители руководства города, трудовых коллективов и активисты.
13: Такой компании, я думаю, мы без проблем одолеем этот участок, берем участие в возложении цветов и тем самым поддержим день без автомобиля.
14: Я думаю, что наша инфраструктура не то что увеличивается с большими темпами, а просто даже не останавливается, мне кажется, ни на минуточку. И для нас это очень хорошо, потому что нам безопаснее ездить, конечно, по велодорожкам, нежели по трассам общественного пользования.
1: Автотранспорт загрязняет воздух, по статистике, в разы сильнее, чем промышленность. На долю машин приходится 85% выбросов. Такие дни без автомобиля помогают разгрузить атмосферу городов от углекислых газов и напоминают, что нужно заботиться об экологии, отметил помощник президента Беларуси, инспектор по городу Минску Дмитрий Реуцкий.
15: В рамках вот этой проводимой акции реализовано очень большое количество мероприятий, проведены и выставки, и фотосессии, экскурсии, флешмобы, информационные часы. Ежегодно осуществляется измерение выбросов вредных

0: заниматься тем, чем хочет. Ну, для велосипеда, конечно, сегодня возможность есть из любой точки города Минска доехать на работу, на учебу, и мы видим, что количество мест на велопарковках возле высших учебных заведений, возле фабрик, заводов сегодня растет. И это востребовано.
1: Велодорожная сеть в Минске составляет около 360 километров. В ближайшее время она станет длиннее на 20 километров. Участники велопробега призвали жителей и гостей столицы выбирать экологичные виды транспорта и вести активный образ жизни. И в завершение о погоде. В ближайшие дни обстановка в атмосфере существенно не изменится. В среду, по данным Белгидромета, погоду будет определять циклон с центром над территорией нашей страны. Он продолжит нести влажные воздушные массы и много дождевых облаков в сопровождении порывистого ветра. Будет облачно с прояснениями. Временами дожди, днем возможны грозы. Столбики термометров на отметках от плюс 12 в Гродно и Минске до плюс 16 в Бресте. В четверг на большей части страны пройдут дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений порывистый. Температура ночью плюс 5-10, днем от плюс 9 по северу до плюс 14 по югу. В пятницу сохранится влияние циклона. В большинстве районов пройдут дожди. Ветер юго-западный, южный, порывистый. Днем временами сильный. Температура воздуха в дневные часы плюс 10, плюс 16. И на этом у меня все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
2: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
3: Сегодня в Минске плюс 11-13, в Гродно и Витебске плюс 13-15, в Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 14-16. В Минске, Гродно и Бресте временами дождь, в Гомеле, Могилеве и Витебске без осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Сегодня в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей, 500 000. И все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры, обратил внимание глава государства. При этом речь идет и о тех, кто имеет жилье, но может нуждаться в дополнительных квадратных метрах.
1: Задачи на пятилетку определены. Акценты, мы договорились, смещаются в сторону арендного жилья. Оно должно стать основным инструментом решения и жилищного вопроса, человеку будет где жить, и кадровых решений, кадровых задач. То есть арендное жилье предоставляется предприятиям, так, или другим органам власти, допустим, если это будет предусмотрено. Работаешь – живешь, не живешь. Это экономически оправдано, удобно для людей, особенно молодых специалистов.
0: В продолжении темы. Глава государства напомнил, что в 2026-2030 годах запланировано построить с господдержкой 6,5 миллионов жилых квадратных метров, а из них 5 миллионов арендных.
1: Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные, без всяких долгостроек. Качество, ну, что тут говорить. Сделать надо так, чтобы человек мог селиться в дом или же квартиру и жить. Вместе с тем контролирующие органы отмечают наличие системных недостатков планирования и финансирования строительства, а также последующем использовании арендного жилья. Остановлюсь на самых злободневных проблемах. Первое. Новые квартиры возводятся не под реальную потребность, а ради выполнения доведенных заданий. Катастрофа. Не так? При этом регионы иногда жалуются, что отсутствует не только необходимость строительства, но и источники финансирования.
0: Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания должно пройти на самом высоком организационном уровне. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время заседания Организационного комитета по подготовке и проведению заседаний ВНС. Отмечу, текущий год является для Всебелорусского народного собрания знаковым. Исполняется 30 лет с даты его первого заседания, которое состоялось в октябре 1996 года. Огромную фигуру зубра создадут для Зубрфеста. Он состоится 25-26 сентября в Национальном парке Беловежская пуща. Фестиваль станет двухдневным праздником, который пройдет и на территории пущи, и на специально подготовленной площадке за ее пределами. Фестиваль начнется 25 сентября в Международном научном центре, где пройдет крупная международная научно-практическая конференция «Зубр-2026. От возрождения вида к бренду территории». Затем возле археологического музея под открытым небом состоится семейное спортивное мероприятие. Вечером этого дня гостей ждет концерт «Дыхание Беловежской пущи». Завершит вечер лазерное шоу. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле и Могилеве плюс 9, в Гродно, Бресте, Витебске и Минске 10 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 13-15, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 14-16, в Минске от 11 до 13 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков, в Бресте, Гродно и Минске возможен кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио. We'll be right back.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» стартует очередной рабочий день. Среда. На дворе 23 сентября. 2 часа ток-шоу «Будни» в эфире. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя-эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе обзор прессы. Рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Не прям по курсу. Выпуск новостей, прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

0: Партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Александр Лукашенко обратил внимание на рост числа пустующих арендных квартир. Об этом он заявил накануне на совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Президент заметил, что зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день почти 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Иногда эти дома и надо сносить, но кое-что можно и отремонтировать, до ума довести или продать, обратил внимание президент. Институт социологии Национальной академии наук Беларуси провел комплексное республиканское социологическое исследование и представил вторую часть, касающуюся общественно-политической тематики. На вопрос «Люди по-разному думают о себе и о своем отношении к стране и миру, кем вы ощущаете себя в первую очередь?» 81,7% опрошенных ответили, что ощущают себя гражданами Беларуси, и 11,8% назвали себя жителями своего города, села или поселка. Более 50 отечественных предприятий покажут новинки на второй международной промышленной выставке «Иннопром Беларусь» с 30 сентября по 2 октября в Минске, сообщили в пресс-службе Министерства промышленности. Белорусская экспозиция развернется на площади свыше 2500 квадратных метров. Техника традиционно разместится на улице. Среди участников более 20 организаций системы Минпрома, в частности МАЗ, БелАЗ, БАТЭ, Интеграл, Горизонт, Минский моторный завод, БМЗ, МТЗ, Могилев Лифтмаш, Гомсельмаш, БелДжи, Белорусская станкостроительная компания, Атлант, Амкадор, Планар, Минский часовой завод, Бобруйск, Агромаш и другие. Добавлю, вход для посетителей бесплатный, но для посещения нужна регистрация на сайте. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси в очередной раз выявило продажу запрещенных к розничной реализации пиротехнических изделий. Ранее март неоднократно проводились контрольные мероприятия в отношении субъектов, предлагающих к реализации пиротехнику. Однако до сих пор не все продавцы соблюдают требования. В сентябре этого года были проведены мониторинги на территории ТРЦ «Экспобел» и торгового центра «Заславский» в городе Заславле. В ходе контрольных мероприятий выявлены факты розничной продажи пиротехнических изделий с нарушением порядка, установленного постановлением Совета министров нашей страны. Субъектам выданы предписания о прекращении реализации. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте плюс 10, в Витебске плюс 8, в Могилеве и Гомеле 9 выше 0, в Минске 10 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 13-15, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 14-16, в Минске от 11 до 13 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков, в Бресте, Гродно и Минске возможен кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: Утренний обход. Посмотрим, о чем же пишет популярный телеграм-канал. Ньюсбай пишет о том, что цены на топливо в Европейском Союзе в августе выросли более чем на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Евростата. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что Иран откроет Ормузский пролив в течение недели, если США пойдут на его условия. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтые сливы рассказывают историю о том, что туристы любят Беларусь. Посетившая Беларусь девушка поделилась в соцсетях, чем ей приглянулась синёка. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь сегодня». Польская оппозиция якобы хочет отложить создание военной базы США. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там же первый форум женщин-ученых пройдет 25 сентября в Минске. Событие пройдет под эгидой Белорусского союза женщин. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-радио». Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции – все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами!

Гороскоп. Итак, гороскоп для каждого знака зодиака готов рассказать прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний. Среда, на дворе 23 сентября. Овен, прежде чем приниматься за какие-то важные дела, убедитесь, что обстоятельства для этого благоприятны. Не всегда достичь успеха так легко, как вам представляется. Телец, в первой половине дня вам больше, чем обычно, нужна поддержка близких. Может быть полезно поговорить о том, что вас волнует и тревожит, поделиться сомнениями, обсудить планы. Близнецы, чем раньше вы снимете розовые очки, тем удачнее сложится день. Не стоит отрицать, что существуют какие-то проблемы. Лучше задуматься о том, как их можно решить. Рак. Сегодня вам может быть довольно-таки трудно не сердиться из-за пустяков. Старайтесь следить за своим настроением. Лев. Расскажите миру о себе. Если поблизости нет подходящей трибуны или у вас почему-то никто не хочет брать интервью, можно написать пост в социальных сетях или просто поговорить с человеком, который давно ищет интересные идеи и готов поддержать тех, кто предлагает вам что-то новое. Дева. Благоприятный день для важной работы, сложных дел. Весы. Весь этот день отлично подходит для того, чтобы говорить о серьезных делах. Вы мгновенно понимаете, что важно, а что нет. Скорпион. Вы говорите то, что думаете, порой позволяете себе резкие высказывания, часто критикуете тех, кто сильнее и влиятельнее вас. И это всем нравится. Стрелец. Отличный плодотворный день. Нет такой преграды, которая заставила бы вас отступить. Нет такой проблемы, с решением которой вы не смогли бы справиться. Козерог. Не переоценивайте свои силы. Этот день достаточно благоприятен, но для того, чтобы браться за неразрешимые задачи, он все же не подходит. Водолей. Сохранять спокойствие сегодня будет трудновато. Рыбы. Начало дня будет довольно-таки беспокойным, трудно собраться с мыслями, могут неожиданно появляться мелкие дела, которые мешают сосредоточиться на главном. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, но в целом сегодняшний день, среда, 23 сентября, яркий запоминающийся день, который принесет много отличных идей и приятных известий. Может быть трудновато сегодня людям, которые привыкли принимать решения спокойно, без спешки. Сегодня приходится торопиться. Вот такой вот гороскоп, традиционно, вне зависимости от того, что сулят, обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

Арендное жилье необходимо строить в привязке к рабочим местам. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне на совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Делегация Беларуси во главе с министром транспорта и коммуникации Алексеем Лихновичем принимает участие в глобальном форуме по устойчивому транспорту в Пекине. Среди участников – руководители транспортных ведомств, профильных министерств со всего мира. Минздрав Беларуси постановлением номер 101 от 17 сентября этого года пересмотрел предельные максимальные отпускные цены на лекарства белорусского производства, сообщается на национальном правовом интернет-портале. Предельные максимальные цены прописаны для лекарств различного назначения. Более 1000 белорусов и россиян примут участие в первом союзном слете граждан старшего поколения под названием «Мы за активное долголетие». Слет пройдет в Витебске с сегодняшнего дня по 25 сентября и станет центром притяжения для тех, кто на своем личном опыте показывает, что возраст – это не преграда, а новые возможности. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте плюс 10, в Витебске плюс 8, в Могилеве и Гомеле 9 выше 0, в Минске 10 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 13-15, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 14-16, в Минске от 11 до 13 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков, в Бресте, Гродно и Минске возможен кратковременный дождь.

0: Государство для народа.
1: Итак, «Государство для народа» в Бресте. Сельскохозяйственные ярмарки пройдут с 26 сентября по 8 ноября. В областном центре определили 9 мест для проведения осенних ярмарок. Для торговли заявились более 300 участников из разных уголков Брестской области. Это люди, которые имеют личное подсобное хозяйство, фермеры, предприниматели, сельхозорганизации, предприятия, переработчики. Ассортимент широчайший. Покупателям предложат приобрести молочную мясную продукцию, рыбу, картофель, свеклу, репчатый лук, капусту, морковь, томаты, огурцы, чеснок и многое другое. Следующая важная история. Более 440 детей, работников организации жилищно-коммунального хозяйства и сферы обслуживания Могилевской области отдохнули в летних лагерях за счет материальной помощи профсоюза. В этом году поддержку на летнее оздоровление получили 448 ребят, чьи родители трудятся на предприятиях, объединяемых Белорусским профсоюзом работников ЖКХ и сферы обслуживания. Кстати, на эти цели первичные профсоюзные организации и наниматели направили более 120 тысяч рублей. И еще важная история. Первичная профсоюзная организация в учреждении здравоохранения Гродненской области оказали материальную помощь к новому учебному году 1149 семьям медицинских работников. Выплаты произведены на более чем 1700 детей, а их суммарный размер превысил 100 тысяч рублей. Вот такая от рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходит важное событие. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». Знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
3: Обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны, газета «Республики». Посмотрели, как стремительно разрастается микрорайон в Могилеве, расширяя городские горизонты. Более подробно на странице газеты «Республика». СВ «Беларусь» сегодня. Первое рабочее место, жилье, карьера, семья. Как закрепляются молодые специалисты в Лиознинском районе. Более подробно читайте на страницах СВ «Беларусь» сегодня. И там же общественно-политические тренды страны. Безопасная страна, счастливые люди. Как белорусы оценивают настоящее и будущее. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Это будет Дмитрий Николаевич Швайба. Вместе с ним здесь, в студии, будут обсуждаться важные события, которые происходят и в жизни нашей страны, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа в 9 ровно. Актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
5: Предусмотрительность.
6: Верно.
7: Арендное жилье необходимо строить в привязке к рабочим местам. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Александр Лукашенко констатировал, что новые квартиры возводятся не под реальную потребность, а ради выполнения доведенных заданий. При этом регионы иногда жалуются, что отсутствует не только необходимость строительства, но и источники финансирования, отметил он. Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья, подчеркнул президент. Глава государства указал на положительные примеры такого подхода. Они есть в Петрике, Рудинске, Турове, Витебске и ряде других населенных пунктов. Делегация Беларуси во главе с министром транспорта и коммуникации Алексеем Лихновичем принимает участие в глобальном форуме по устойчивому транспорту в Пекине. Среди участников – руководители транспортных ведомств профильных министерств со всего мира. Цель форума – формирование международного консенсуса и развитие глобального сотрудничества в транспортной и логистической отраслях. Министр особо отметил важность рамочной основы глобального развития и сотрудничества в области устойчивого транспорта, представленную в рамках глобального форума. Этот документ находит всестороннюю поддержку в Беларуси. Минздрав Беларуси постановлением номер 101 от 17 сентября этого года пересмотрел предельные максимальные отпускные цены на лекарства белорусского производства, сообщается на национальном правовом интернет-портале. Предельные максимальные цены прописаны для лекарств различного назначения – противопаразитарных, дерматологических, антиинфекционных, противоопухолевых и иммуномодулирующих средств, препаратов для дыхательной системы, пищеварительного тракта и обмена веществ, крови и кроветворных органов, нервной системы для лечения заболеваний органов чувств. Добавлю, постановление вступает в силу с 1 октября этого года. Более 1000 белорусов и россиян примут участие в первом союзном слете граждан старшего поколения под названием «Мы за активное долголетие». Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты нашей страны Марина Артеменко. Слет пройдет в Витебске с сегодняшнего дня по 25 сентября и станет центром притяжения для тех, кто на своем личном опыте показывает, что возраст – это не преграда, а новые возможности. На мероприятии будут проходить интерактивные площадки, мастер-классы, экспертные дискуссии, ярмарки, выставки. Экспертная площадка объединит научное сообщество двух стран. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 11, в Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 9, в Бресте и Минске 10 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 13-15, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 14-16, в Минске от 11 до 13 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков, в Бресте, Гродно и Минске возможен кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – медиаэксперт Дмитрий Швайба. Лукашенко заявил, что арендное жилье должно стать основным инструментом решения жилищного вопроса и кадровых задач. Учения в Гомельской области показали рост уровня подготовки сил территориальной обороны. Как Литва отреагировала на сделку Минска и Вашингтона по калию? Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале SBBY, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.

Confession of the Groom.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это медиаэксперт Дмитрий Николаевич Швайба. Доброе утро.
2: Доброе утро, Вадим Эдуардович.
1: Ну что ж, поговорим о теме, которая касается нашей страны. Строительный комплекс во все времена выступал одним из драйверов экономического роста. В нашей стране мы видим это прекрасно, работает четко он и без боев. К слову, достаточно сказать, что Беларусь занимает одно из ведущих мест среди стран СНГ по объему строительства жилья в расчете на одного жителя. Вот цифры я посмотрел, ежегодно его вводится около 4 миллионов квадратных метров. Продолжается реализация программ по строительству жилья для многодетных семей. Вот сейчас, на данном этапе, мы в целом, вот, Дмитрий Николаевич, говоря еще, поговорим о чем говорим президента, но в целом строительная отрасль Беларуси на постсоветском пространстве. Чем она выделяется? И, опять же, вот цифры говорят сами за себя. Чем мы можем гордиться и гордимся?
2: Безусловно, строительство — это всегда мультипликатор экономики. Он раскручивает очень многие процессы. Он запускает, так сказать, обмен товарами и денежной массой. И в этом смысле развитие строительства — это очень четкий индикатор здоровых процессов в экономике. Mm-hmm. Строительство у нас действительно продолжает иметь место такого тренда на повышение. И, собственно говоря, это такой показатель общемировой, который, ну, который вот очень красноречив. При этом важна сама система распределения этих квадратных метров. И вот социальная функция государства, ее социально-экономическая ориентированность, она проявляется через распределение, справедливость, скорость этого распределения и механизмы, которые позволяют обеспечить социальный лифт доступа жилья тем группам населения, у которых есть сложности, ну вот, скажем так, в моменте или же в принципе с заработной платой. И в этом смысле, конечно, Беларусь демонстрирует, ну, такой важный пример и на постсоветском пространстве, и на европейском пространстве. Уверен, что, ну, даже и как бы пафосно не звучало, и в мировом формате такой пример справедливого распределения этих квадратных метров. Mm-hmm. Вот именно об этом, на мой взгляд, и было совещание, потому что, да, Беларусь нашла свой механизм, это вот трек арендного жилья, оно, ну, позволяет справедливее перераспределять эти метры и создавать те механизмы, ну, которые понятны населению, которые не дают возможности оппонентам говорить о том, что, ну, вот кому-то где-то как-то жилье досталось там не по заслугам или не совсем справедливо. Mm-hmm. Важная история, поскольку в момент перераспределения это же всегда такой момент конфликта. Кто первый, кто второй, да?
1: Ну, да.
2: Вспоминаем знаменитый фильм «Гараж». Да? Вот само распределение, оно процесс некомфортный для человека. И в этом смысле вот важно эти все выстроить процедуры. И да, очевидно, что арендное жилье – это формат вот этой справедливой процедуры. Mm-hmm. И как раз-таки глава государства на проведенном совещании и акцентировал на том, чтобы не только, ну, нужно окончательно определить вот этот вот правовой порядок распределения жилья, ну и ускорить эти процессы. Mm-hmm. То есть тут же ведь не должно быть, знаете, пробуксовки в момент распределения. Простое вот этих квадратных метров построенных. То есть люди должны не только знать, что такая возможность есть, но и воспринимать и быть готовыми двигаться в этом направлении. Mm-hmm. Надо сказать, что арендное жилье, и это такой даже, и в том числе и западный, например, тренд, это то жилье, которое увеличивается в общей массе жилья в целом в мире. И мы тут не делаем какую-то такую белорусскую придумку. Вот это тоже вот такой важный момент. Мы движемся в общем мировом тренде. При этом понятно, что любой мегаполис, любой крупный город, он создает ситуацию нуждаемости. И она создается по нескольким причинам. Ну, во-первых, семьи как-то делятся, перераспределяются, увеличиваются. Во-вторых, человек, безусловно, хочет жить лучше. На это тоже есть запрос. Mm-hmm. И количество квадратных метров, которые нужны человеку для комфортного жилья, они все-таки увеличиваются. Ну, нужно сказать объективно. То есть белорусы, с одной стороны, всегда так очень сдержанно говорят, что ну, мы вот такие скромные. И часто мы можем слышать, что и не богатые, конечно. Mm-hmm. Но вот тренд на увеличение и комфортность жилья, он все-таки показывает, особенно в динамике, особенно красноречиво в динамике последних лет. В общем-то, вот это же та история, mm-hmm. которая как раз показывает рост качества жизни. Но еще важная история – это квадратный метр. То есть, если мы понимаем, что эта история не для экспорта, вот, а ведь интерес жить в Беларуси есть и у граждан других стран.
1: Конечно,
2: и Беларусь весьма-весьма привлекательна. А в действующем моменте мы, наверное, предполагаем, что, ну, как минимум, восточная соседка нас очень активно снабжает желающими жить в нашей стране, потому что ну, мы вот, действительно привлекательны. Мирное небо, интернет, инфраструктура, красивые города, чистота, ментальное восприятие Беларуси. Но с белорусами просто жить комфортно. Это как бы, ну, понятная история. Вот. Но мы же должны обеспечить не только вот тех людей, которым мы нравимся, но которые не являются гражданами нашей страны. Мы должны обеспечить своих людей возможностью захода на улучшение жилья. И тут тема квадратного метра, она краеугольна. На совещании у главы государства эта тема звучала. Вот, ну, добиться в средневзвешенных каких-то цифрах и стремиться к тому, чтобы все-таки средняя заработная плата и квадратный метр, ну, они как-то так двигались в каком-то едином формате. И да, понятно, ну, нас слушает многотысячная аудитория, mm-hmm. и они могут сказать, послушайте, где-то цена уже квадратного метра улетела, безусловно, и спрос рождает предложение. Это, ну, вот, очевидная тема. Где-то заработная плата, ну, не так интенсивно растет. Но при этом в условиях дефицитности трудовых ресурсов, которые ощущают все отрасли экономики. В общем-то, тренд на увеличение заработной платы, он может вот создать вот эту сопоставимость цены, и к этому нужно стремиться. Это же задача, которая, она, безусловно, сложновыполнимая. Да? Попробуй вот так вот все расставь эти все приоритеты. Но, тем не менее, заданные тренды, они выполняются, и они как раз красноречиво говорят о социальной ориентированности государства.
1: Кстати, вот говоря об арендном жилье, все-таки президент конкретно говорит о том, что людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Вот вы уже вскользь затронули эту тему, да, то, что касается кадровых задач, вот можно ли говорить о том, что в целом сейчас на данном этапе, вот, скажем так, это шагает рядом, вот две этих темы, они прям переплетаются.
2: Человек давно уже мигрирует за работой. Работа не мигрирует mm-hmm. за человеком. То есть, ну, очевидная вещь, но есть некие предпосылки, понятные вещи, сосредоточение основных производственных фондов. Вот это научное распределение основных производственных фондов, оно никуда не ушло, хотя над этим вот на каком-то этапе немножко даже посмеивались. Ничего подобного. Значит, ну, нужна качественная, понятная схема распределения трудовых ресурсов. И в этом смысле арендное жилье, да, является вот этим самым понятным механизмом ускоренного перераспределения жилья mm-hmm. в привязке к основным производственным фондам. И самое-то главное, государство способно этим управлять. Это не хаотичность. Часто используют, ну, говорит, вот как Шанхай тут все построилось. Mm-hmm. Не в обиду Шанхая, который прекрасен, безусловно, mm-hmm. да. Но есть он в просторечии у нас такое выражение. Вот это точно не шанхайщина, это вот такая история четкого понимания строительства. И вот город Смолевичи в этом смысле является ярким примером. Вот насколько оно осторожно, медленно начиналось и даже давало поводы где-то и подтрунивать на эту тему, и там mm-hmm. вот указывать, но сегодня огромный жилищный комплекс сосредоточен в городе Спутники. Ну, по этому же пути идет, кстати говоря, и Фаниполь, например, который, ну, совсем близко к городу Минску.
1: Да, тоже, да,
2: при этом не перегружая сам Минск, делают жизнь человека более комфортной, ну, в каком-то отрыве от мегаполиса, и тем самым формируют более обширную агломерацию населенных пунктов и позволяют эффективно перераспределять основные производственные фонды за счет размещения свободных экономических сезон за счет приоритетности создания налогооблагаемой базы на этих территориях. И это не вот какие-то теоретические прожекты, да, это вот прям сегодня приезжай, смотри, это так устроено, да. И вот мы вспоминали эти города, ну, Фаниполь, вот прям, вот тебе основные производственные фонды, вот тебе льготы для бизнеса, который туда заходит. Он туда заходит активно, потому что, ну, все время, видишь, 5, 6, 7 каких-то маленьких заводиков, там, цехов строится.
1: И вот движение постоянное такое.
2: Идет какая-то движуха, это не застой. И вот тебе, пожалуйста, жилье арендное, строй какое хочешь, в том числе индивидуальное жилье, если у тебя есть на это запрос. То есть тут ограничений нету. И инфраструктура, что очень важно. Современному человеку интернет, оптоволокно подтяни, телевидение, кто там, так сказать, вот тебе кабель, значит, бассейн, вот тебе спортивный зал современный, и ты уже, ну, людьми зваться вот на новом качественном уровне, да? И в этом смысле, конечно, ну, мы демонстрируем вот эти примеры, но тут важно, что не все только в Минске и около Минска. Посмотрите, какую динамику показывает Гродно, какую динамику показывает Брест. Это живые совершенно процессы, они самостоятельные, они, кстати говоря, даже оторванные от процессов, происходящих в Минске, они вот в своеобразии таком развитии, и все как раз тема крутится вокруг жилья, вокруг новых кварталов, вокруг инфраструктуры, и тут взаимодействие государства и частника, поскольку, ну, например, торговая сеть, ну, государство уже, ну, слава богу, этим не занимается, да, значит, вот, ну, торговая сеть, она саморегулируемо, как бы, подтягивается к месту проживания людей, но детские сады, школы, поликлиники. Вот, ну прям мы точно движемся вот в этом едином тренде. И даже когда мы говорим, что не хватает, например, медицинских работников для обеспечения этих рабочих мест, но мы ведь все-таки давайте посмотрим, значит, эти рабочие места создаются, это оборудование есть, оно высокотехнологично, туда нужны эти медики. То есть это история про то, что мы продвинулись чуть дальше, чем даже успеваем обеспечиться кадрами. Это важная история, и вот то, что вы ее рассматриваете в своей передаче, это, ну, очевидно важно, поскольку эти вещи нужно еще и подразживать, чтобы правильно воспринять,
1: что происходит. Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема касается безопасности нашей страны. Здесь не единожды в этой студии она также звучала. В Гомельской области продолжается командно-штабное учение с органами управления территориальной обороны региона. Уже можно говорить о том, что учения в Гомельской области показывают рост уровня подготовки сил территориальной обороны. Почему важно, вот опять же, развивать это направление? Почему сейчас на данном этапе мы видим, что территориальная оборона, вот, скажем так, набирает такой вес, необходимый вес?
2: Ну, во-первых, Гомельская область в этом вопросе, ну, какой-то особый, очевидно, статус приобрела, ввиду того, что, ну, фактически за забором там происходят определенные события у южной соседки, там выясняются отношения, значит, так сказать, ну, с очень близкими нам и географические, и ментально-исторические странами, и Гомельская область, она становится, вот очень осторожно всегда отношусь к слову полигон, но становится полигоном отработки правового обеспечения вопросов безопасности, реакции местных исполнительных органов на возможность, способность и самое главное, ну вот в моменте обеспечения этих процессов по формированию территориальных органов обороны, собственно говоря, и замысел-то учения он таким вот и был, что государственная граница прорывается там в неожиданный момент, и как формируются вот органы обеспечения. И это же история не только про Гомельскую область. Фактически на ее примере все остальные области, регионы, районы отрабатывают эти варианты взаимодействия с силовым блоком, а это же обеспечение оружием, обеспечение провиантом, обеспечение элементарными потребностями тех людей, тех людей, которые призываются. Это, собственно говоря, способность мобилизации населения в очень коротких промежутках времени. И это должно быть, мы должны понимать, как это все устроено. И, конечно, в идеале то, что и происходит, это в мирное время все происходит. Да? Это вот не какая-то там горячка какого-то такого обостренной ситуации конфликта. Вот если мы способны, а мы, уверен, способны на то, чтобы в мирное время оттачивать вот эти все механизмы взаимодействия, то это как раз, ну, важная история. И учения ведь для чего нужны? Все должны четко понимать, ну, кто куда бежит, кто чего делает. Да? Да. И это такой механизм, который все-таки, он, конечно, как, знаете, как механизм часов, безусловно. Особенность территориальной обороны, поскольку, ну вот, гражданский человек, который когда-то там имел опыт разбора и сбора автомата, должен в моменте превратиться в защитника Родины, человека понимающего, самоотверженного, который способен выполнить боевую задачу, а это все не так, просто кроме там трясущихся поджимов, да, но это еще он и должен чувствовать, что он нужен и востребован государством вот в моменте, то есть, ну, момент подвига, героизма здесь, безусловно, присутствует, поэтому эти вещи, вот, ну, их нужно смотреть в более широком ментальном формате.
1: Угу. Ну что ж, спасибо огромное за мнение, прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире, в эфире Альфа-радио, прозвучит короткий выпуск новостей, прогноз погоды, затем вернемся в студию, оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна.
3: В Беларуси цена на квадратные метры жилья с господдержкой не должна превышать среднемесячную заработную плату. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил накануне на совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Первые результаты реализации программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы представят на третьем заседании 7-го Всебелорусского народного собрания. Об этом сообщил журналистам начальник секретариата Всебелорусского народного собрания Валерий Мицкевич после заседания Организационного комитета по подготовке и проведению заседаний ВНС. Под Гомелем прошли учения подразделений территориальной обороны. Были отработаны действия по ведению обороны на подступах к областному центру. Акцент на выполнении мероприятий особого правового режима с учетом современных реалий, отражение наступления условного противника. По итогам учебных сборов отмечены лучшие из лучших. Большой театр Беларуси 1 октября проведет мероприятие в рамках международного фестиваля «День Шостаковича». Начало в 17:00. В камерном зале состоится лекция доктора исторических наук Юлии Кантор, Санкт-Петербург. Посвящается городу Ленинграду 7-я симфония Шостаковича и блокадная книга Адамовича и Гранина как исторические символы. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте плюс 11, в Витебске и Могилеве плюс 9, в Гомеле и Минске 10 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 13-15, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 14-16, в Минске от 11 до 13 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков, в Бресте, Гродно и Минске возможен кратковременный дождь.

0: «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. События, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Дмитрий Николаевич Швайба. Следующая тема. 21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовит крупную сделку по закупке калия белорусского производства. По его словам, США рассчитывают сейчас, на данном этапе, уже завершить, скажем так, некие, я так понимаю, подготовительные процессы уже. Об этом пишет Дональд Трамп. Ну вот интересная история. Тут наши соседи уже заявляют о том, что Литва не станет открывать транзит белорусского калия ради сделки с США. В принципе, их как бы особо еще пока никто не спрашивал, но вот уже звучат некие заявления. Что происходит, Дмитрий Николаевич?
2: Абсолютно чудесное заявление литовского министерства иностранных дел, в котором сами формулировки можно разбирать на цитаты, как в классической литературе. Говорит, мы не пустим в наши порты. А вообще, кто сказал, что это их порты? Но стоит вспомнить, что, собственно говоря, 30% этого терминала Беларусь давным-давно выкупила за свои суверенные деньги. Он нам продолжает принадлежать. И
1: ничего не поменялось.
2: И, собственно говоря, там доступ к этому порту, он же ведь ограничен с формулировками угроза национальной безопасности Литвы. То есть вот калийное удобрение не прям настолько там недемократично, что их и даже через наш порт нельзя переваливать. Это такая тема, которая не урегулирована ни литовским законодательством, ни европейским законодательством. Да? И как раз попытки, ну и бизнес-кругов Соединенных Штатов и, собственно говоря, на уровне заявлений аж президента Соединенных Штатов, они как раз таки являются попыткой выведения Литвы и Европы из тех вот санкционных ограничений, в которые они себя сами загнали. То, что заявление МИДа Литвы, оно такое заказное по звонку из Брюсселя, это совершенно очевидная история, но мне кажется, что им придется отыгрывать, ну, как минимум, вот в качестве, ну, такого торга, что называется, Соединенными Штатами, хотя там и в заявлении сказано, что вот неважно, кому они принадлежат, неважно, кто субъекты хозяйствования в моменте, подразумевая, что вот как раз-то белорусские удобрения в чисто правовом варианте могут стать американскими, и тогда, собственно говоря, что? И это нас выводит на интересную тему вообще абсурдности любого санкционного ограничения, потому что, например, а если с территории Беларуси будут двигаться узбекские, например, удобрения, ну, вот абсолютно примерно говорю, то что тогда? Да? То есть получается, что это можно, если они произведены на территории Узбекистана, и вообще, а как в моменте определить, кто будет являться вот тем сомелье, который будет определять, а это действительно белорусские удобрения, или они узбекские, или они американские? То есть вопрос санкционных ограничений, особенно в условиях, ну, такой разбалансированности интересов даже как некогда ближайших союзников, он является, ну, весьма-весьма интересным даже для юристов, а вот поизучать, как это все происходит. Но, конечно, Литве нужно было бы успокаиваться на темы вот этих ограничений. Понятно, что они не субъектны, понятно, что им там вот подзванивают из Брюсселя и подсказывают, как себя в этом смысле вести, но вопрос

0: вопрос вот этой несанкционности региона с целью его динамического, более динамичного развития, его социально-экономической устойчивости, он все больше и больше становится актуальным.
1: Ну что, спасибо огромное. Следующая тема. Украина денонсировала соглашение о ядерной безопасности с нашей страной. Уже и МИД нашей страны прокомментировал очередной шаг Украины по отказу от двусторонних договоренностей. С глубоким сожалением воспринимает такое решение украинской стороны, которое, напомню, принято в одностороннем порядке. Почему происходят такие, скажем так, заявления, такие решения, и к чему они в итоге могут привести? Почему это вообще касается всего нашего региона?
0: Самым обычным образом, такая эскалация планомерная. Вот они же не в моменте утром проснулись, придумали, давай-ка мы что-нибудь еще, какую-то гадость сделаем. Значит, нет, это все отработано, вот оно идет по шагам, и в этом смысле, с одной стороны, Украина, вот, понятно, в своем желании эскалировать ситуацию во все стороны, с другой стороны, она весьма и весьма непоследовательна, поскольку именно на территории Украины, например, находится Чернобыльская АЭС, которая, ну, там и процессы в ней происходящие на сегодняшний день даже нам и не совсем понятны, хватает ли там денег на обеспечение элементарных вопросов безопасности, значит, какие там внешние игроки работают на эту тему. И напоминаю, что всего лишь там 5 лет назад, когда, ну, какая-то была эскалация вот с этой стороны Украины, и там заходили российские войска, в том числе на территорию этой станции, ну, как-то Украина рассчитывала на какое-то добрососедство. И сильно много об этом говорила, что, ну, прям вот недобрососедская история в части радиационной безопасности. Сегодня ситуация для в их восприятии поменялась с точностью до наоборот, и они говорят, что, ну, а нас уже даже и не интересует эта радиационная безопасность. Но все-таки непоследовательная страна или политическая система, или власть придержащая, это, конечно, опасность для всех соседей. И в этом смысле непоследовательность слишком очевидна. И собственно говоря, что дальше? Да? Ну, вот денонсировали. Да? Что еще мы не денонсировали за это время? Да? Вот наш уровень правовых отношений, он вообще каков? И понятно, что в Беларуси это же болезненная история. Собственно говоря, не имея когда-то на своей территории атомной станции, мы умудрились быть самой пострадавшей территорией от техногенной аварии на Чернобыльской атомной станции. Мы это все прекрасно знаем, тут не надо пережевывать, но вот Украина хотела бы еще вот на этот мозоль нам тут постараться надавить. Но это, безусловно, недружественный шаг. Но плохо, что так, скажем откровенно.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. На данном этапе мы, кстати, пристальное внимание к тем событиям, которые происходят в Германии, скажем так, здесь в этой студии уделяем. Видим, что АДГ на данном этапе, опять же, лидирует уже во второй, скажем так, второй истории, и уже говорят о том, что АДГ ведет переговоры о поставках газа из Российской Федерации. Что происходит в этом ключе, как связано, вот опять же, скажем так, новые партии, которые побеждают, да, и те решения, которые будут приниматься. Связаны ли они?
0: Я уже начинаю эту мысль высказывать не первый раз в средствах массовой информации. Я, в общем-то, предложил бы, как физическое лицо, наблюдающее за процессами, думать, как переименовывать партию «Альтернатива для Германии», поскольку все-таки, если она становится партией власти, а она уже прям в отдельных регионах, серьезных регионах становится точно, партией власти, то это точно не «Альтернатива». Да? Это уже, ну вот, собственно говоря, и есть Германия. Но да, Германию немецкое общество привели вот в то состояние, что партия, которая, ну, прям альтернативно видит происходящие процессы, может набрать, ну, почти 40%. Это для европейской демократической практики, для немецкой практики это прям очень много.
1: Да, это очень большая цифра.
0: И это цифра, которая, ну, даже усложняет, например, задачу по выстраиванию коалиции там антиальтернативной для Германии. И вот нас невозможно в принципе создать, но самое это интересное, что в этих еще выборах проигрывает партия, которая представляет Мерца. То есть это еще такая антимерцевская история, да? То есть это вот прям протест. Но в первую очередь такие цифры показывают, это партия в регионах, которые больше всего получали от российских поставок энергоресурсов, где вот прям ввод был, так сказать, в территорию территориально в Балтийском море северных потоков. Собственно говоря, остров Рюген, ну, крупнейший остров, который есть в Германии географически, он был базой обеспечения строительства. Это и рабочие места, это и склады хранения, это инфраструктурно, ну, какая-то хорошая весьма такая подпиточка для местных бюджетов. И, кстати говоря, руководители этих регионов активнее всего-то и сопротивлялись процессам, которые происходят, вне зависимости от того, какие они партии представляли, потому что, ну, понимали, что экономику регионов подпиливают, а это все-таки Восточная Германия, а мы понимаем, что она в экономическом смысле, с одной стороны, ей какую-то манну небесную предложили западногерманские бизнес-структуры, но при этом все-таки и ресурсы, и основные фонды загасили вот всего того, что в ГДР было хорошего, и различий вот в уровне жизни ведь не преодолели при этом. Вот 30 лет там прошло, потом будет там 40 лет, но все равно различия существуют, и это закономерная история. Но альтернатива для Германии, она может нравиться, может не нравиться, она может быть близка, не близка политически, но она говорит реальные вещи. Она говорит, послушайте, что мы, в общем-то, идем не туда, как страна...
1: Окститесь,
0: как, да? Да, политическая система, совершенно верно. Остановитесь. Почему? Потому что, ну, вот это наше экономическое чудо, вот эти префициты немецкие, которые, ну, нас так вдохновляли, это десятки миллиардов евро, которые они не успевали потратить за год, и потом, ну, прям вот придумывали, а куда же их деть, да? Значит, они очень быстро оказались вымыты, и в том числе они исчезли, поскольку вот был перераспределен энергетический рынок Европы. Это же не просто антироссийская история, это элементарная бизнес-история отжима энергетических рынков. Их отжали у России в первую очередь, и какие-то там политические разногласия, идеологические разногласия, это, как вот наш президент говорит, это трескотня, поскольку, ну, уже в советское время блоковая была совершенно история, да, значит, вот были блоки непримиримые. Но газ-то поставляли, ну, ФРГ, да. Это ну, прям тоже известно. То есть дело не в идеологии, дело, ну, вот в перераспределении этих рынков. Но мало того, что их перераспределили, даже не в этом дело. Их очень невыгодно перераспределили для Германии. То есть X, чуть ли не 10 уже цена энергоресурсов, которые были, которые предлагала Россия. И люди же ведь не дураки, вот избиратели. Ну, они понимают, что происходит, и вот эти вот свои жировочки, которые они получают за свое жилье, они вот ими то и голосуют. Там, может, надо раз в 4 года там за парламент местный проголосовать, а жировочкой это ты каждый месяц голосуешь. И вот это напряжение определенное вызывает, и люди поняли, осознали, и более того, даже, ну, такая насмешка немножко в Германии появилась. Но если ты там вот получаешь эти жировки повышенные и продолжаешь голосовать, например, за Мерца, ну, так а кому тогда вопросы, да, у тебя должны быть? Ну, такой вот просто странный человек. И в этом смысле политическую систему Германии ждет большая перезагрузка. И несмотря вот на катастрофические для партии власти на федеральном уровне результаты во главе с Мерцем, он же тоже этими руками там хватается за эту власть и уже там заявил, что уходить не будет. И, то есть, ну, тут такой запрос на ведение Германии, ну, в какое-то стойло, в котором-то, ну, какой-то вектор ей задать. Ну, немцы, они, вы знаете, в политическом варианте, они-то могут огрызнуться как раз. И вот это яркий пример.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самая яркая цитата сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании СБ.бай на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был медиа-эксперт Дмитрий Николаевич Швайба. Спасибо огромное.
0: Спасибо, Вадим.
1: Да, за емкий разговор. Всем отличного дня. До встречи в буднях.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательная.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль-Сауда и наследного принца премьер-министра Мухаммеда бен Сальмана бен Абдель-Азиза Аль-Сауда с национальным днем. Сегодня королевство достигло выдающихся успехов в политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Существенно вырос авторитет страны на международной арене, говорится в поздравлении королю Саудовской Аравии. С уважением отмечаю, что даже в условиях военно-политической напряженности в регионе саудовский народ под вашим руководством проявляет стойкость, единство и солидарность. Глава государства подчеркнул, что Минск открыт для искреннего диалога с Риядом и расширения сотрудничества во всех сферах взаимного интереса. Первые результаты реализации программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы представят на третьем заседании 7-го Всебелорусского народного собрания. Об этом сообщил журналистам начальник секретариата Всебелорусского народного собрания Валерий Мицкевич после заседания Организационного комитета по подготовке и проведению заседаний ВНС. Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания состоится в Минске 17-18 декабря текущего года. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал президент Беларуси, председатель ВНС Александр Лукашенко. Текущий год является для ВНС знаковым. Исполняется 30 лет с даты его первого заседания, которое состоялось в октябре 1996 года. Под Гомелем прошли учения подразделений территориальной обороны. Были отработаны действия по ведению обороны на подступах к областному центру. Акцент на выполнении мероприятий особого правового режима с учетом современных реалий, отражение наступления условного противника. По итогам учебных сборов отмечены лучшие из лучших. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Павел Муравейко поблагодарил за ответственный подход к делу и решению поставленных задач, а также вручил сувениры. Как сообщалось, учебные сборы с военнообязанными, предназначенными в территориальные войска, проводятся в юго-восточном регионе нашей страны по плану с 1 по 25 сентября. Большой театр Беларуси 1 октября проведет мероприятие в рамках международного фестиваля «День Шостаковича», начало в 17:00. В рамках одного вечера в камерном зале состоится лекция доктора исторических наук Юлии Кантор, Санкт-Петербург, посвящается городу Ленинграду, седьмая симфония Шостаковича и блокадная книга Адамовича и Гранина как исторические символы. В 18:30 в фойе Бельетажа пройдет открытие выставки «Шостакович между строк в кругу исполнителей». Экспозиция создана на основе архивных материалов и рассказывает о многолетнем творческом диалоге композитора с первыми исполнителями его музыки. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте плюс 11, в Могилеве и Гомеле плюс 9, в Витебске и Минске 10 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 13-15, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 14-16, в Минске от 11 до 13 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков, в Бресте, Гродно и Минске возможен кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Альфа-радио. Радио твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
3: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Беларуси цена на квадратные метры жилья с господдержкой не должна превышать среднемесячную заработную плату. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил накануне на совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Белорусский лидер напомнил, что в стране в 2026-2030 годах запланировано построить с господдержкой 6,5 миллионов жилых квадратных метров, из них 5 миллионов арендных. Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы, сроки ввода нормативные. Что касается качества, то надо сделать так, чтобы человек мог вселиться в дом или квартиру и жить, обратил внимание белорусский лидер. Правительство Беларуси, основываясь на предложении Комитета госконтроля, выступило с инициативой повысить плату за современное арендное жилье. Об этом заявил вице-премьер Александр Терехов по итогам совещания у главы государства о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Было обращено внимание, что с этого года принято решение об оснащении арендного жилья минимально необходимым набором техники – холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью. Будет и минимальный набор мебели, например, встроенный шкаф, чтобы человек, заселившись, мог где-то разложить свои вещи. По словам Александра Терехова, это не может не сказаться и на уровне оплаты. Однако какой-то коренной ломки в этой сфере не предвидится. Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 25 сентября, сообщает банковский процессинговый центр. С 2 ночи до 6:30 утра будут проводиться плановые технологические работы на оборудовании сети передачи данных. В этот промежуток возможны прерывания в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли, пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов в предоставлении услуг контакт-центра. Банковский процессинговый центр приносит извинения за возможные неудобства. В эпоху активного развития искусственного интеллекта миру нужны механизмы сдерживания, как во времена ядерного противостояния. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш на открытии общих прений 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Гутерриш отметил, что искусственный интеллект меняет правила игры в современном мире. Он открывает колоссальные возможности. Но опасность заключается не в самих технологиях. Она возникает, когда технологии неподотчетны, когда возможности никем не контролируются, когда решения принимаются непрозрачно. И эту опасность нельзя недооценивать. Сами разработчики этих систем бьют тревогу, отметил генсек ООН. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Могилеве плюс 9, в Гомеле и Витебске 10 выше 0, в Гродно, Бресте и Минске 11 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 13-15, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 14-16, в Минске от 11 до 13 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков, в Бресте, Гродно и Минске возможен кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: You know what?

0: Ты слушаешь Альфа-Радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
4: Глава государства Александр Лукашенко требует от местных властей обеспечивать заселение нового арендного жилья в короткие сроки. Об этом президент заявил накануне на совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Некоторое время назад были вопросы с заселением нового арендного жилья, в связи с чем глава государства подписал указ номер 388, который вступил в силу с 1 января этого года. В соответствии с ним сокращена продолжительность действующих процедур, необходимых для заселения граждан, а сроки заселения в построенные государственные арендные квартиры ограничены 30 рабочими днями от даты утверждения акта приемки жилого дома в эксплуатацию. Ранее такое заселение могло занимать до 200 дней. Главы внешнеполитических ведомств Беларуси и Польши провели встречу на полях сегмента высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщили в пресс-службе МИД нашей страны. Встреча с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским была посвящена оценке состояния белорусско-польских отношений и путей их дальнейшего развития в интересах народов двух стран. Кроме того, стороны обсудили ситуацию в регионе, сказали в пресс-службе министерства. Компания по присуждению государственного знака качества по итогам 2026 года вышла на финишную прямую. Об этом журналистам рассказала председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси Елена Моргунова. На соискание престижной награды претендует порядка 260 наименований продукции от 150 предприятий нашей страны. По словам Елены Моргуновой, пакет документов уже находится в Совете министров, и скоро комиссия определит перечень лауреатов нынешнего года. Беларусь входит в число лидеров в Евразийском экономическом союзе по росту заработной платы. Об этом свидетельствуют статистические данные Евразийской экономической комиссии. Самые высокие темпы роста зарплаты, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги, зафиксированы в Кыргызстане, Беларуси и России, говорится в экспресс-информации ЕЭК. При этом в Беларуси в июне оказался один из самых низких в ЕАЭС индекс роста потребительских цен по отношению к декабрю 2025 года – 103,2%. Официальные курсы Нацбанка на сегодня – доллар США 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 10, в Могилеве, Гродно и Витебске 11 выше 0, в Бресте и Минске 12 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 13-15, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 14-16, в Минске от 11 до 13 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков, в Бресте, Гродно и Минске возможен кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, почему женщины спят хуже мужчин, в чем польза облепихи и каковы 6 условий долголетия. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Женщины часто спят хуже мужчин. Одна из причин плохого сна связана с особенностями обмена веществ и температурной чувствительности организма. У женщин, как правило, медленный по сравнению с мужчинами метаболизм и более холодная кожа, поэтому для комфортного сна им требуется более теплая среда. На качество сна также влияют гормональные изменения, которые происходят на разных этапах жизни. Температура окружающей среды играет важную роль в засыпании и поддержании сна. По словам медиков, согревание стоп, например, с помощью носков, помогает расширить сосуды и снизить температуру тела, что помогает организму быстрее подготовиться ко сну. Облепиха может быть полезным ингредиентом для функционального питания. В ее ягодах, семенах и листьях и даже ветвях содержатся витамин С, витамин Е, каротиноиды, полифенолы, флавоноиды, фитостеролы, минералы и полезные жирные кислоты. Именно с этим составом связывают ее антиоксидантные и противовоспалительные свойства. По данным исследований, компоненты облепихи могут помогать снижать окислительный стресс, поддержать нормальный обмен сахара и жиров, а также защищать клетки печени, сосудов и нервной системы от повреждения. Также ученые отмечают пользу облепихи для кожи. Масло и экстракты растения могут поддерживать заживление тканей, уменьшать воспаление. Благодаря антимикробным свойствам облепиху рассматривают не только как пищевой компонент, но и как перспективный ингредиент для косметики и средств ухода. Обучение в любом возрасте, сохранение мышечной массы и финансовый запас входят в число условий, помогающих прожить дольше. Но обо всем по порядку. На пути к долголетию медики рекомендуют отказаться от вредных привычек. Второе условие – достаточная физическая активность и сбалансированное питание. Причем калорийность рациона должна соответствовать расходу энергии, а сам он обеспечивать организм необходимыми питательными веществами. Отдельное внимание – поддержание мышечной массы. Еще одним пунктом стали положительные эмоции. Важно находить занятия, которые приносят удовольствие. Пятый совет касается обучения на протяжении всей жизни. Оно помогает создавать когнитивные резервы и дольше сохранять ясность ума в пожилом возрасте. Значение имеет и финансовая подушка. Важна возможность оплачивать качественное питание и своевременно обращаться за медицинской помощью. При этом выделить единственную причину долголетия очень сложно. На него одновременно влияют и образ жизни, и медицина, и социально-экономические условия. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь.

0: щетка.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Александр Лукашенко обратил внимание на рост числа пустующих арендных квартир. Об этом он заявил накануне на совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Президент заметил, что зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день почти 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Иногда эти дома и надо сносить, то кое-что можно и отремонтировать, до ума довести или продать, обратил внимание президент. Правительство Беларуси, основываясь на предложении Комитета госконтроля, выступило с инициативой повысить плату за современное арендное жилье. Об этом заявил вице-премьер Александр Терехов по итогам совещания у главы государства. Было обращено внимание, что с этого года принято решение об оснащении арендного жилья минимально необходимым набором техники – холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью. Будет и минимальный набор мебели, например, встроенный шкаф, чтобы человек, заселившись, мог где-то разложить свои вещи. По словам Александра Терехова, это не может не сказаться и на уровне оплаты, однако какой-то коренной ломки в этой сфере не предвидится. Беларусь и Иран подчеркнули безальтернативность мирного разрешения конфликта на Ближнем Востоке. Эта тема затрагивалась на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. Также собеседники обсудили перспективы продвижения Евразийской хартии многополярности и многообразия в 21 веке. Министры обсудили график предстоящих визитов и встреч, а также повестку планируемого заседания совместной торгово-экономической комиссии. В Гомельской области проходит второй этап комплексных командно-штабных учений по проверке готовности подразделений Министерства внутренних дел к действиям в особых условиях. Накануне состоялся первый этап учений. Участники проанализировали различные сценарии развития оперативной обстановки и отработали алгоритмы реагирования на них. Особое внимание уделялось слаженности действий на всех уровнях управления. В Гомеле до 6 часов вечера частично ограничены движения и остановка транспортных средств на некоторых улицах. В период проведения учений возможно передвижение специальной и военной техники. В МВД рекомендуют водителям учитывать временные ограничения и заранее планировать маршруты. И о погоде. Сейчас в Гомеле и Могилеве плюс 11, в Бресте 13 выше 0, в Гродно, Витебске и Минске 12 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 13-15, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 14-16, в Минске от 11 до 13 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков, в Бресте, Гродно и Минске возможен кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Председатель Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Иван Эйсмант пояснил, почему Беларусь активно развивает сотрудничество со странами Африки.
2: Республика Беларусь не борется за этот континент, она борется за то, чтобы сотрудничать с этим континентом. Вот наши западные бывшие партнеры борются за этот континент. Африка вздохнула, так сказать, воздух свободы в последние десятилетия, пытается избавиться от гнета колонизаторов, которые на протяжении многих веков издевались над этим континентом, высасывая природные ресурсы, убивая миллионы людей. Ни для кого не секрет. Это касается не только Африки. Все время привожу пример. Недавно в Бельгии, по-моему, объявили, что возвратят череп на родину одного из лидеров Мадагаскара, которого убили, обезглавили 100 или 150 лет назад. И череп зачем-то привезли в Бельгию, разместили в музее. Вот таким образом они боролись за Африку. У нас немножко другая история. Там большой человеческий потенциал. Это очень богатые природными ресурсами страны. Не все, конечно, но есть очень богатые страны. Может быть, немножко есть проблемы с образованием. Вы знаете, что многие африканцы учились и в Советском Союзе, сейчас в Республике Беларусь. Есть вопросы с производствами, с технологиями, высокими технологиями. Здесь мы можем помочь, и причем мы не заставляем африканцев вывозить сюда ресурсы, строить предприятия на территории Беларуси, таким образом грабить эти страны, как делали европейцы. Мы готовы запустить эти производства там, прямо на месте, в африканских странах. Это я точно знаю из разговора с некоторыми представителями, которые работают с Африкой. И оказывается, на лидеров многих стран огромное давление со стороны их бывших западных хозяев. Но нужно отдать должное, что новый мировой порядок уже формируется, и вряд ли они когда-либо смогут настолько бесстыжим образом пользоваться ресурсами целого континента. Мир уже многополярен, консолидируется мировое большинство, так называемое, в которое ходит Китай, Российская Федерация, Индия, страны Азии, страны Африки. И Запад в незавидной ситуации сейчас оказывается. Это отдельная история, от политических кризисов до финансовых, энергетических. Вы видели, что творится, производственных и так далее. Это отдельная тема для отдельных нескольких передач. Нам, конечно, нужно обязательно туда идти. Президент оказался, как всегда, дальновидным. Когда-то, будучи молодым депутатом, он выступил в Верховном Совете по поводу того, что вскоре страной номер один станет Китай, что вызвало улыбки у тех умников, которые сейчас находятся на территории Польши и Литвы. Они когда-то работали в Верховном Совете, но оказалось, что так оно и есть. У Африки будет такая же ситуация, тем более, что есть такие страны, как Китай, он активно там работает, Российская Федерация тоже активно работает, мы и так далее им помогут. Есть шанс, что, ну, может быть, не все страны, так не бывает, но многие страны станут вполне себе процветающими. Это пойдет на пользу всем. И Африке с его потенциалом, и остальному миру.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Председатель Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Иван Эйсмант о диалоге между Беларусью и США.
2: Я здесь рад за две стороны, даже за три. За первую сторону искренне рад. Это за Республику Беларусь, которая будет торговать с Соединенными Штатами Калим. А все страны, которые сегодня находятся в плохих отношениях и даже воюют друг с другом, рано или поздно будут сотрудничать. Ну и в третью очередь я рад, в кавычках, я рад за Канаду. Это одна, на мой взгляд, я могу открыто говорить, как журналист, не являясь политиком, одна из самых враждебных стран для нашей страны, один из самых враждебных режимов для Республики Беларусь. Поддерживают они вот все эти попытки государственных переворотов в Республике Беларусь, в том числе и потому, что им удалось это сделать. Они вырезают нас из калийного рынка на протяжении нескольких лет. Мы не имели туда
3: бизнес,
2: доступ.
3: Ничего личного,
2: бизнес,
3: да.
2: Ничего личного. Так они действовали по всему миру. Мы только что говорили про Африку. Именно так они все там и действовали. Поэтому за Канаду особенно рад, что ее вышвырнули из американского рынка. Я очень надеюсь, что Республика Беларусь займет это место. Это справедливо. И дай бог, что такая тенденция продолжалась. И рано или поздно, я в этом уверен, судя по тому, какие пощечины режимы в европейских странах получают от своего народа, рано или поздно такое случится и с Европой. Ну, а с Канадой случилось то, что уже случилось. Режим, который аплодирует нацистам, которые нас убивали у себя в парламенте, заслуживает именно таких решений. Видите, мы догадывались, конечно, что речь идет в том числе и о калийных удобрениях, об этом говорили, но вот Трамп сегодня сообщил, вчера вечером сообщил такую новость. Но это разумный подход. Трамп бизнесмен, он решает свои вопросы, делает это самыми разными способами. На протяжении многих электоральных кампаний они хотели решить белорусский вопрос кардинальным способом. Вы знаете, что приезжал вместе с Уитковым сотрудник спецслужб, который наши бегло называют дипломатом, или, правда, этот дипломат был разведчиком и задержан в 2000 году на акции протеста во время выборов в Республике Беларусь. Это еще одно подтверждение тому, кто кукловодит этими всеми людьми, и кто стоял за организацией попыток госпереворота. Тем не менее, президент, человек государственный, он усадил его за один стол с собой, сказал, что что было, то было, нам нужно выстраивать отношения, и давайте разговаривать.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Председатель Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Иван Эйсман о блокировке ряда белорусских СМИ на YouTube.
2: Задача стоит вычистить все, чтобы не было никакого следа государственных средств о массовой информации. Я знаю позицию руководителей многих самых крупных государственных средств массовой информации. Конечно, мы знали, что рано или поздно это будет удалено. Давно продуманы пути отхода и подхода. Сильно развиваются иные площадки. Огромный рост на альтернативных площадках. Причем смотрят люди оттуда же, откуда смотрели YouTube. Если нас смотрели с Украины, по десятки, сотни миллионов просмотров, то и на других площадках заходит и нас с Украины смотрит. Мы же видим, откуда нас смотрит.
3: Конечно,
2: с Германии, если смотрели, то смотрит. Соединенных Штатов Америки. Спрятать контент, стереть его в 21 веке нельзя. Очень много площадок, и люди, если они хотят услышать какой-то контент, находят его. А чем это может обернуться?
3: Да,
2: это, я знаю, что это может обернуться блокировкой YouTube. Об этом очень много в последнее время говорят. Мы знаем позицию Мининформа. Она достаточно сдержанная. У нас, как у журналистов, у каждого может быть своя
3: позиция. Полярное мнение.
2: И да, я знаю, что многие руководители сходятся в том, что мы... Но это будет беда, если мы представим, что в ближайшее время будет удалено все, что связано с государственной точки зрения в YouTube, а останется эта дичь пропагандистская, которую финансируют западные фонды антибелорусская, антигосударственная, то давайте возьмем, гипотетически представим там ребенка 13 лет, который однажды в 12 лет подсел на YouTube, включил, и там на протяжении 5 лет смотрит только это, да, что, какую...
3: Будет страшно, да.
2: Да, ну, что он будет думать, да, какие у него мысли будут, не получая никакой возможности видеть на этой площадке другую точку зрения, да, если включить государственное телевидение, ты увидишь другую точку зрения. Но не каждый молодой человек смотрит телевидение в том объеме, в котором хотелось бы. Именно для этого мы работали в интернете. Поэтому, какое-то решение будет принято, но... Я знаю, что топ-менеджеры государственных средств массовой информации в целом имеют точку зрения, что это рано или поздно может привести к блокировке YouTube, и это только пойдет на пользу национальной безопасности Республики Беларусь. Это мафия, это большая мафия, это часть глубинного государства, в том числе и ведущие западные средства массовой информации, кого ни копни, немецкая, бельгийская, французская, датская, обязательно ниточки приведут к хозяевам, которые находятся где-нибудь в Соединенных Штатах Америки или Великобритании, а там рядом то самое глубинное государство, о котором много говорят. Вы видели, Трамп не пустил в свой пул представителей трех средств массовой информации. И вчера многие средства массовой информации с пула, или едва ли не все, которые еще в нем остались, вышли в эфир со словами Трампа. Правда, Трампа слышно при этом не было. Брак по звуку был, это такая была акция протеста, и протестуют они против ущемления свободы слова, мол, три средства массовой информации не пустили в пул. Имели абсолютную монополию на общественное мнение в Соединенных Штатах Америки. Они имели доступ к телу любого президента и вертели информацией, как хотели. Мы это знаем на примере Республики Беларусь. И у них такую возможность убирают, выбивают, так сказать, вот эти столпы, которые позволяли им манипулировать сознанием населения. Они ему этого не простят, потому что это мощнейшее оружие в руках глобалистов. И дело тут не в свободе слова. Американскую свободу слова мы узнаем после того, как YouTube удалил наши каналы. Поэтому, идет информационная война.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
4: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил короля Саудовской Аравии и наследного принца, премьер-министра с Национальным днем. В поздравительном послании в адрес наследного принца и премьер-министра королевства Александр Лукашенко отметил, что стороны открыли новые перспективные направления совместной работы в сферах искусственного интеллекта, цифровой трансформации, экономики и государственного управления. Президент подтвердил стремление Беларуси к расширению взаимовыгодного сотрудничества в торговле, инвестициях и науке, а также в отраслях сельского хозяйства и промышленности, где обе страны имеют значительный потенциал. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направил приветствие участникам и гостям первого союзного слета граждан старшего поколения «Мы за активное долголетие». Премьер-министр отметил, что благодаря реализации национальных стратегий активного долголетия возрастает роль старшего поколения в наставничестве, волонтерстве и работе с молодежью. Увеличивается их вклад в экономику страны, растет качество жизни благодаря развитию досуга и отдыха. На запросы пожилых людей ориентируются учреждения физической культуры и спорта, образования и культуры, развиваются системы социального обслуживания и здравоохранения. Развитие агропромышленного комплекса Могилевской области, включая структуру управления крупными хозяйствами и качество проведения осенних полевых работ, обсуждают сегодня на совещании в Чаусском райисполкоме под руководством главы администрации президента Дмитрия Крутого. На совещании внимание уделили системным вопросам управления в открытом акционерном обществе «Говяды Агро». По словам Дмитрия Крутого, помимо технических мероприятий, в этой организации необходимо пересмотреть управленческую вертикаль. Он подчеркнул, что для эффективной работы на местах необходим начальник участка, который бы непосредственно контролировал ход растениеводческих и животноводческих работ. И в завершении выпуска: две трети белорусов чувствуют себя в безопасности на тротуарах рядом с велосипедами и электросамокатами. Таковы результаты комплексного республиканского социологического исследования, которые касаются актуальных вопросов международной и внутренней повестки. 67,4% респондентов чувствуют себя в безопасности как пешеходы на тротуарах с учетом движения велосипедов, электросамокатов и других современных мобильных средств передвижения. При этом противоположной точки зрения придерживаются 29% опрошенных. Напомню, социсследование проводил в июле-августе этого года Институт социологии НАН Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований. И о погоде: сейчас в Витебске и Могилеве плюс 12, в Минске и Бресте плюс 14, в Гомеле и Гродно 13 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 13-15, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 14-16, в Минске от 11 до 13 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. В Бресте, Гродно и Минске возможен кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
2: Председатель Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Иван Эйсмант пояснил, почему Беларусь активно развивает сотрудничество со странами Африки.
3: Республика Беларусь не борется за этот континент, она борется за то, чтобы сотрудничать с этим континентом. Вот наши западные бывшие партнеры борются за этот континент. Африка вздохнула, так сказать, воздух свободы в последние десятилетия, пытается избавиться от гнета колонизаторов, которые на протяжении многих веков издевались над этим континентом, высасывая природные ресурсы, убивая миллионы людей. Ни для кого не секрет. Это касается не только Африки. Все время привожу пример. Недавно в Бельгии, по-моему, объявили, что возвратят череп на родину одного из лидеров Мадагаскара, которого убили, обезглавили 100-150 лет назад. И череп зачем-то привезли в Бельгию, разместили в музее. Вот таким образом они боролись за Африку. У нас немножко другая история. Там большой человеческий потенциал. Это очень богатые природными ресурсами страны. Не все, конечно, но есть очень богатые страны. Может быть, немножко есть проблемы с образованием. Вы знаете, что многие африканцы учились и в Советском Союзе, сейчас в Республике Беларусь. Есть вопросы с производствами, с технологиями, высокими технологиями. Здесь мы можем помочь, и причем мы не заставляем африканцев вывозить сюда ресурсы, строить предприятия на территории Беларуси, таким образом грабить эти страны, как делали европейцы. Мы готовы запустить эти производства там, прямо на месте, в африканских странах. Это я точно знаю из разговора с некоторыми представителями, которые работают с Африкой. И оказывается, на лидеров многих стран огромное давление со стороны их бывших западных хозяев. Но нужно отдать должное, что новый мировой порядок уже формируется. И вряд ли они когда-либо смогут настолько бесстыжим образом пользоваться ресурсами целого континента. Мир уже многополярен. Консолидируется мировое большинство, так называемое, в которое ходит Китай, Российская Федерация, Индия, страны Азии, страны Африки. И Запад в незавидной ситуации сейчас оказывается. Это отдельная история от политических кризисов до финансовых, энергетических. Вы видели, что творится, производственных и так далее. Это отдельная тема для отдельных нескольких передач. Нам, конечно, нужно обязательно туда идти. Президент оказался, как всегда, дальновидным. Когда-то, будучи молодым депутатом, он выступил в Верховном Совете по поводу того, что вскоре страной номер один станет Китай, что вызвало улыбки у тех умников, которые сейчас находятся на территории Польши и Литвы. Они когда работали в Верховном Совете, но оказалось, что так оно и есть. У Африки будет такая же ситуация. Тем более, что есть такие страны, как Китай, он активно там работает, Российская Федерация тоже активно работает. Мы и так далее им помогут. Есть шанс, что, ну, может быть, не все страны, так не бывает, но многие страны станут вполне себе процветающими. Это пойдет на пользу всем, и Африке с его потенциалом, и остальному миру.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Председатель Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Иван Эйсмант о диалоге между Беларусью и США.
2: Я здесь рад за две стороны, даже за три. За первую сторону искренне рад. Это за Республику Беларусь, которая будет торговать с Соединенными Штатами калием. А все страны, которые сегодня находятся в плохих отношениях и даже воюют друг с другом, рано или поздно будут сотрудничать. Ну и в третью очередь я рад, в кавычках, я рад за Канаду. Это одна, на мой взгляд, я могу открыто говорить, как журналист, не являясь политиком, одна из самых враждебных стран для нашей страны, один из самых враждебных режимов для Республики Беларусь. Поддерживают они вот все эти попытки государственных переворотов в Республике Беларусь, в том числе и потому, что им удалось это сделать. Они вырезают нас из калийного рынка на протяжении нескольких лет. Мы не имели туда
3: бизнес,
2: доступ.
3: Ничего личного,
2: бизнес,
3: да.
2: Ничего личного. Так они действовали по всему миру. Мы только что говорили про Африку. Именно так они все там и действовали. Поэтому за Канаду особенно рад, что ее вышвырнули из американского рынка. Я очень надеюсь, что Республика Беларусь займет это место. Это справедливо. И дай бог, что такая тенденция продолжалась. И рано или поздно, я в этом уверен, судя по тому, какие пощечины режимы в европейских странах получают от своего народа, рано или поздно такое случится и с Европой. Ну, а с Канадой случилось то, что уже случилось. Режим, который аплодирует нацистам, которые нас убивали у себя в парламенте, заслуживает именно таких решений. Видите, мы догадывались, конечно, что речь идет в том числе и о калийных удобрениях, об этом говорили, но вот Трамп сегодня сообщил, вернее, вчера вечером сообщил такую новость. Но это разумный подход. Трамп бизнесмен, он решает свои вопросы, делает это самыми разными способами. На протяжении многих электоральных кампаний они хотели решить белорусский вопрос кардинальным способом. Вы знаете, что приезжал вместе с Уитковым сотрудник спецслужб, который наши бегло называют дипломатом, или, правда, этот дипломат был разведчиком и задержан в 2000 году на акции протеста во время выборов в Республике Беларусь. Это еще одно подтверждение тому, кто кукловодит эти всеми людьми, и кто стоял за организацией попыток госпереворота. Тем не менее, президент, человек государственный, усадил его за один стол с собой, сказал, что что было, то было, нам нужно выстраивать отношения, и давайте разговаривать.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Huawei представила Watch D3. iPhone 18 Pro и Pro Max впервые протестировали на автономность и где представили человекоподобного робота-учителя с искусственным интеллектом. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. iPhone 18 Pro и Pro Max впервые протестировали на автономность. Оба смартфона проработали дольше предшественников, однако заметного скачка после перехода на новый 2-нанометровый чип A20 Pro не произошло. Для проверки устройства настроили на яркость 150 нит, после чего они непрерывно открывали веб-страницы через мобильную сеть до полной зарядки. iPhone 18 Pro продержался 16 часов 17 минут, а iPhone 18 Pro Max 18 часов 27 минут. Для сравнения, прошлогодние iPhone 17 Pro и 17 Pro Max показали 15 часов 21 минуту и 17 часов 54 минуты соответственно. Таким образом, младшая модель прибавила 56 минут, а старшая всего 33 минуты. Huawei представила Watch D3 – новое поколение умных часов с тонометром. Они стали тоньше и получили ряд улучшений, но в целом похожи на предшественника. Так, толщина корпуса уменьшилась до 11 мм, а ремешок сузился до 25,5 мм. Судя по всему, они больше не будут выглядеть на руке слишком громоздкими. Главное обновление – усовершенствованный тонометр с насосом и манжетой в ремешке. Huawei заявляет, что он обеспечивает более точное сжатие даже при минимальном контакте с кожей и работает по принципу полноценных медицинских приборов. Добавлены режимы измерения давления до и после тренировки, а также в состоянии покоя. В Южноафриканской республике представили человекоподобного робота-учителя с искусственным интеллектом. Он способен общаться и проводить уроки на всех 11 официальных языках страны. Гуманоид может помогать школьникам с учебой, объяснять сложные темы, отвечать на вопросы, проверять знания и взаимодействовать с учителями. Робот рассчитан на программы от начальной школы до 12 класса, а также может использоваться в высшем образовании и профессиональном обучении. Кроме 11 языков, робот способен работать более чем 7000 языков по всему миру. Создатели проекта считают, что развитие производства и использование роботов в образовании может создать новые рабочие места специалистов по искусственному интеллекту и программированию, работников производства, технической поддержки и логистики. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио сделано в Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Председатель Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Иван Эйсман о блокировке ряда белорусских СМИ на YouTube.
2: Задача стоит вычистить все, чтобы не было никакого следа государственных средств массовой информации. Я знаю позицию руководителей многих самых крупных государственных средств массовой информации. Конечно, мы знали, что рано или поздно это будет удалено. Давно продуманы пути отхода и подхода. Сильно развиваются иные площадки. Огромный рост на альтернативных площадках. Причем смотрят люди оттуда же, откуда смотрели YouTube. Если нас смотрели с Украины, по десятки, сотни миллионов просмотров, то и на других площадках заходит и нас с Украины смотрит. Мы же видим, откуда нас смотрит. Ну, конечно, с Германии, если смотрели, то смотрит. Соединенных Штатов Америки. Спрятать контент, стереть его в 21 веке нельзя. Очень много площадок, и люди, если они хотят услышать какой-то контент, находят его. А чем это может обернуться?
3: Да,
2: это, я знаю, что это может обернуться блокировкой YouTube. Об этом очень много в последнее время говорят. Мы знаем позицию Мининформа. Она достаточно сдержанная. У нас, как журналистов, у каждого может быть своя
3: позиция. Есть полярное мнение.
2: И я знаю, что
3: многие
2: руководители сходятся в том, что мы... Но это будет беда, если мы представим, что в ближайшее время будет

0: удалено все, что связано с государственной точки зрения в YouTube, а останется эта дичь пропагандистская, которую финансируют западные фонды антибелорусская, антигосударственная, то давайте возьмем, гипотетически представим там ребенка 13 лет, который однажды в 13-12 лет подсел на YouTube, включил и там на протяжении 5 лет смотрит только это, да, что, ну какую...
1: Будет страшно, да.
0: Да, ну, что он будет думать, да, какие у него мысли будут, не получая никакой возможности видеть на этой площадке другую точку зрения. Да, если включить государственное телевидение, ты увидишь другую точку зрения. Но не каждый молодой человек смотрит телевидение в том объеме, в котором хотелось бы. Именно для этого мы работали в интернете. Поэтому, ну, какое-то решение будет принято, но... Я знаю, что топ-менеджеры государственных средств массовой информации в целом имеют точку зрения, что это рано или поздно может привести к блокировке YouTube, и это только пойдет на пользу национальной безопасности Республики Беларусь. Это мафия, это большая мафия, это часть глубинного государства, в том числе и ведущие западные средства массовой информации, кого ни копни, немецкая, бельгийская, французская, датская, обязательно ниточки приведут к хозяевам, которые находятся где-нибудь в Соединенных Штатах Америки или Великобритании, а там рядом то самое глубинное государство, о котором много говорят. Вы видели, Трамп не пустил в свой пул представителей трех средств массовой информации. И вчера многие средства массовой информации с пула, или едва ли не все, которые еще в нем остались, вышли в эфир со словами Трампа. Правда, Трампа слышно при этом не было. Брак по звуку был, это такая была акция протеста, и протестуют они против ущемления свободы слова, мол, три средства массовой информации не пустили в пул. Имели абсолютную монополию на общественное мнение в Соединенных Штатах Америки. Они имели доступ к телу любого президента и вертели информацией, как хотели. Мы это знаем на примере Республики Беларусь. И у них такую возможность убирают, выбивают, так сказать, вот эти столпы, которые позволяли им манипулировать сознанием населения. Они ему этого не простят, потому что это мощнейшее оружие в руках глобалистов. И дело тут не в свободе слова. Американскую свободу слова мы узнаем после того, как YouTube удалил наши каналы. Поэтому, ну, идет информационная война.
2: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
4: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал – videobel.by.
2: Альфа-радио. Белорусская музыка.

Александр Лукашенко требует от местных властей обеспечивать заселение нового арендного жилья в короткие сроки. Об этом он заявил накануне на совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Напомню, некоторое время назад были вопросы с заселением нового арендного жилья, в связи с чем президент подписал указ, который вступил в силу с 1 января 2026 года. В соответствии с ним сокращена продолжительность действующих процедур, необходимых для заселения граждан, а сроки заселения в построенные государственные арендные квартиры ограничены 30 рабочими днями от даты утверждения акта приемки жилого дома в эксплуатацию. Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь генерал-лейтенант Александр Вольфович сегодня встретился с начальником главного политического управления Вьетнамской народной армии генералом армии. В ходе переговоров обсужден широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в сфере военного и военно-технического сотрудничества. Отмечена позитивная динамика по всем направлениям. Стороны подчеркнули, что белорусско-вьетнамские отношения традиционно имеют конструктивный и взаимовыгодный характер. Второй день комплексных командно-штабных учений УВД Гомельского облсполкома проходит сегодня под руководством министра внутренних дел Ивана Кубракова. Один из приоритетов – должная профилактика на предприятиях, чтобы не допустить вовлечения людей в деструктивное движение. Отмечу, такие учения проводятся уже в 7-й раз. В ведомстве напомнили, что аналогичные тренировки по проверке готовности личного состава органов внутренних дел и внутренних войск МВД к выполнению задач в особых условиях уже состоялись в других регионах страны. И в завершении выпуска: паспорта готовности к отопительному сезону в Беларуси получили около 98% теплоисточников и потребителей. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора, главный инженер предприятия «Государственный энергетический и газовый надзор» Александр Гулевич. Он рассказал, что все мероприятия должны быть выполнены до 20 сентября, а паспорта готовности зарегистрированы в органах Госэнергонадзора до 30 сентября. По словам эксперта, по мере приближения отопительного сезона специалисты работают в усиленном режиме, чтобы завершить регистрацию паспортов готовности. И о погоде. Сейчас в Могилеве и Витебске плюс 12, в Минске 13 градусов тепла, в Гомеле и Гродно плюс 14, в Бресте 15 со знаком плюс. Завтра в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле плюс 11-13, в Бресте и Гродно плюс 14-16. По большей части территории страны дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Я знаю законы нашей страны. Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
2: Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

бесплатных с фонарем по миру не сыскать. Никаких не будет хайли лайкли, никаких, как можно, кто посмел. Ту же роль, такие же спектакли отыграет Евробеспредел. И тут кристально ясно взрослым и младенцам, что это не агрессия, но аз воздам, с лихвой воздастся счастье всем венесуэльцам, и все пути откроют.

И поверьте, ничего не отберем, дадим, разве что потом немного нефти или много после поглядим. Черное на белое иначе.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, почему женщины спят хуже мужчин, в чем польза облепихи и каковы 6 условий долголетия. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Женщины часто спят хуже мужчин. Одна из причин плохого сна связана с особенностями обмена веществ и температурной чувствительности организма. У женщин, как правило, медленный по сравнению с мужчинами метаболизм и более холодная кожа, поэтому для комфортного сна им требуется более теплая среда. На качество сна также влияют гормональные изменения, которые происходят на разных этапах жизни. Температура окружающей среды играет важную роль в засыпании и поддержании сна. По словам медиков, согревание стоп, например, с помощью носков, помогает расширить сосуды и снизить температуру тела, что помогает организму быстрее подготовиться ко сну. Облепиха может быть полезным ингредиентом для функционального питания. В ее ягодах, семенах и листьях и даже ветвях содержатся витамин С, витамин Е, каротиноиды, полифенолы, флавоноиды, фитостеролы, минералы и полезные жирные кислоты. Именно с этим составом связывают ее антиоксидантные и противовоспалительные свойства. По данным исследований, компоненты облепихи могут помогать снижать окислительный стресс, поддержать нормальный обмен сахара и жиров, а также защищать клетки печени, сосудов и нервной системы от повреждения. Также ученые отмечают пользу облепихи для кожи. Масло и экстракты растения могут поддерживать заживление тканей, уменьшать воспаление. Благодаря антимикробным свойствам облепиху рассматривают не только как пищевой компонент, но и как перспективный ингредиент для косметики и средств ухода. Обучение в любом возрасте, сохранение мышечной массы и финансовый запас входят в число условий, помогающих прожить дольше. Но обо всем по порядку. На пути к долголетию медики рекомендуют отказаться от вредных привычек. Второе условие – достаточная физическая активность и сбалансированное питание. Причем калорийность рациона должна соответствовать расходу энергии, а сам он обеспечивать организм необходимыми питательными веществами. Отдельное внимание – поддержание мышечной массы. Еще одним пунктом стали положительные эмоции. Важно находить занятия, которые приносят удовольствие. Пятый совет касается обучения на протяжении всей жизни. Оно помогает создавать когнитивные резервы и дольше сохранять ясность ума в пожилом возрасте. Значение имеет и финансовая подушка. Важна возможность оплачивать качественное питание и своевременно обращаться за медицинской помощью. При этом выделить единственную причину долголетия очень сложно. На него одновременно влияют и образ жизни, и медицина, и социально-экономические условия. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
3: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
2: А батарейки? Их куда?
3: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
2: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
3: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил короля Саудовской Аравии и наследного принца, премьер-министра с национальным днем. В поздравительном послании в адрес наследного принца и премьер-министра королевства Александр Лукашенко отметил, что стороны открыли новые перспективные направления совместной работы в сферах искусственного интеллекта, цифровой трансформации, экономики и государственного управления. Президент подтвердил стремление Беларуси к расширению взаимовыгодного сотрудничества в торговле, инвестициях и науке, а также в отраслях сельского хозяйства и промышленности, где обе страны имеют значительный потенциал. Развитие отечественной фармацевтической промышленности рассмотрели на совещании в правительстве под председательством премьер-министра Александра Турчина. В повестке вопросы текущего состояния, направлений развития фармацевтической отрасли, в том числе биофармацевтики, системные барьеры, тормозящие данный процесс. Участники совещания обсудили, привлекательно ли сегодня вкладывать инвестиции в фармотрасль, насколько важно выйти на самостоятельное производство субстанций и каковы горизонты развития собственной сырьевого потенциала для производства лекарств, а также какова дальнейшая стратегия экспорта и перспективы выхода на новые рынки сбыта. Регулярные взаимные поставки сырья и материалов для текстильной промышленности через Белорусскую универсальную товарную биржу могут стать новой точкой роста объемов биржевой торговли между Белоруссией и Узбекистаном, а также поспособствуют более активному использованию возможностей белорусской электронной площадки узбекским бизнесом. Такое мнение высказал начальник управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи Ярослав Ковальчук в ходе встречи с делегацией текстильных предприятий Узбекистана. В мероприятии, состоявшемся в центральном офисе биржи в Минске, приняли участие около 60 представителей узбекских деловых кругов. И в завершении выпуска сегодня стали известны результаты третьей части масштабного социсследования. Подавляющее большинство граждан, 92,6%, полагают, что Беларуси следует поддерживать хорошие отношения со всеми государствами, независимо от существующих между ними противоречий. Согласно общему мнению аналитиков BC, беларусы не воспринимают нынешние конфликты как норму, при этом четко представляют для себя образ будущего в международном разрезе. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Могилеве и Витебске плюс 12, в Минске 13 градусов тепла, в Гомеле и Гродно плюс 14, в Бресте 15 со знаком плюс. Завтра в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле плюс 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 со знаком плюс. По большей части территории страны дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Huawei представила Watch D3. iPhone 18 Pro и Pro Max впервые протестировали на автономность и где представили человекоподобного робота-учителя с искусственным интеллектом. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. iPhone 18 Pro и Pro Max впервые протестировали на автономность. Оба смартфона проработали дольше предшественников, однако заметного скачка после перехода на новый 2-нанометровый чип A20 Pro не произошло. Для проверки устройства настроили на яркость 150 нит, после чего они непрерывно открывали веб-страницы через мобильную сеть до полной зарядки. iPhone 18 Pro продержался 16 часов 17 минут, а iPhone 18 Pro Max 18 часов 27 минут. Для сравнения, прошлогодние iPhone 17 Pro и 17 Pro Max показали 15 часов 21 минуту и 17 часов 54 минуты соответственно. Таким образом, младшая модель прибавила 56 минут, а старшая всего 33 минуты. Huawei представила Watch D3 – новое поколение умных часов с тонометром. Они стали тоньше и получили ряд улучшений, но в целом похожи на предшественника. Так, толщина корпуса уменьшилась до 11 мм, а ремешок сузился до 25,5 мм. Судя по всему, они больше не будут выглядеть на руке слишком громоздкими. Главное обновление – усовершенствованный тонометр с насосом и манжетой в ремешке. Huawei заявляет, что он обеспечивает более точное сжатие даже при минимальном контакте с кожей и работает по принципу полноценных медицинских приборов. Добавлены режимы измерения давления до и после тренировки, а также в состоянии покоя. В Южноафриканской республике представили человекоподобного робота-учителя с искусственным интеллектом. Он способен общаться и проводить уроки на всех 11 официальных языках страны. Гуманоид может помогать школьникам с учебой, объяснять сложные темы, отвечать на вопросы, проверять знания и взаимодействовать с учителями. Робот рассчитан на программы от начальной школы до 12 класса, а также может использоваться в высшем образовании и профессиональном обучении. Кроме 11 языков, робот способен работать более чем 7000 языков по всему миру. Создатели проекта считают, что развитие производства и использование роботов в образовании может создать новые рабочие места специалистов по искусственному интеллекту и программированию, работников производства, технической поддержки и логистики. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет! В Минске пройдет акция «Скорость». С завтрашнего дня ГАИ усилит контроль на дорогах. В Беларуси появился лист ожидания на автобусные рейсы. И Белшина планирует начать серийный выпуск шин для электромобилей в будущем году. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. С 24 по 27 сентября в Минске пройдет профилактическая акция «Скорость». Столичная госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением скоростного режима и будет отрабатывать участки дорог, где превышение скорости может стать причиной ДТП. Инспекторы будут использовать гласную, негласную и смешанную формы контроля. Особое внимание уделят местам, где чаще всего возникают аварийные ситуации из-за неправильного выбора скорости. Отдельно сотрудники ГАИ будут следить за соблюдением скоростного режима водителями мототранспорта, автомобилей такси, в том числе маршрутных, а также пользователями каршеринговых автомобилей. В госавтоинспекции напоминают, что за превышение установленной скорости предусмотрен штраф до 12 базовых величин. В ГАИ отмечают, что акция направлена на профилактику ДТП, связанных с превышением скорости. Для пассажиров автобусов в Беларуси запустили функцию «Поймать билет», которая позволяет отслеживать появление свободных мест на распроданных рейсах. Сервис самостоятельно проверяет наличие билетов и сообщает пользователю, когда они появляются. Функция доступна авторизованным пользователям. На карточке нужного рейса достаточно нажать кнопку «Поймать билет», после чего пассажир будет добавлен в лист ожидания. Если кто-то вернет билет или перевозчик перераспределит места, система отправит пользователю пуш-уведомление. В нем будут указаны маршрут, дата и время отправления, а также ссылка для перехода к покупке. Дальше билет можно оформить обычным способом. Одновременно можно отслеживать не более 3 рейсов. Чтобы не отправлять пользователю большое количество сообщений, уведомления будут приходить не чаще 1 раза в час, даже если свободные места на рейсе появляются и снова исчезают. Для получения уведомлений необходимо в личном кабинете в разделе «Настройки» дать согласие на их отправку. Белшина разрабатывает шины для электромобилей и рассчитывает поставить их на серийное производство к февралю будущего года. По словам руководителя предприятия, сейчас специалисты работают над конструкцией новой шины и ее характеристиками. Планируется выпускать модели диаметром 19 и 20 дюймов. Отмечу, за последние 10 лет Белшина освоила выпуск более 60 моделей шин для легкового и грузового транспорта. Сейчас предприятие производит 200 типоразмеров шин, около 120 из них предназначены для легковых авто. Всего на предприятии работает более 1500 человек. Производство ведется круглосуточно. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
3: Подходит.
4: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
6: Предусмотрительность.
7: Верно.
8: Александр Лукашенко накануне собрал совещание о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Глава государства напомнил, что в 2026-2030 годах запланировано построить с господдержкой 6,5 миллионов жилых квадратных метров, из них 5 миллионов арендных. Приоритеты прежние: цена метра не выше среднемесячной заработной платы, сроки ввода нормативные, без всяких долгостроев, отметил белорусский лидер. Говоря про качество, президент подчеркнул, что надо сделать так, чтобы человек мог вселиться в дом или квартиру и жить, обратил внимание белорусский лидер. В продолжении темы Александр Лукашенко обратил внимание на рост числа пустующих арендных квартир. Об этом он заявил накануне на совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Президент заметил, что зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день почти 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Карьера и семья сегодня для молодежи не являются взаимоисключающими понятиями, отметила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская во время 2-го республиканского молодежного женского форума «Женская энергия для большого дела», который проходит сегодня в Минске. Участниками форума стали 200 молодых женщин в возрасте от 18 до 31 года, работающих в реальном секторе экономики. Форум направлен на раскрытие потенциала молодых женщин, формирование позитивного взгляда на семью и детей, а также поддержку в вопросах семейного благополучия. Кроме того, он стал площадкой и для открытого диалога, обмена опытом и генерации новых идей. И в завершении выпуска: какие вопросы больше всего волнуют белорусов, показали результаты комплексного республиканского социологического исследования, которое касается актуальных вопросов международной и внутренней повестки. Как показал опрос, в топе позиций, которые больше всего волнуют белорусов, это вопросы мира и безопасности 55,1%, инфляции и цен 41,1%, а также уровня оплаты труда 37,7%. Далее идет доступность жилья, кибермошенничество, телефонное мошенничество, качество и доступность медицинского обслуживания и лекарств, уровень пенсионного обеспечения и тарифы на коммунальные услуги. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов: доллар США 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Могилеве и Витебске плюс 12, в Минске 13 тепла, в Гомеле и Гродно плюс 14, в Бресте плюс 15. Завтра в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле плюс 11-13, в Бресте и Гродно плюс 14-16. По большей части территории страны дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Председатель Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Иван Эйсмант пояснил, почему Беларусь активно развивает сотрудничество со странами Африки.
2: Республика Беларусь не борется за этот континент, она борется за то, чтобы сотрудничать с этим континентом. Вот наши западные бывшие партнеры борются за этот континент. Африка вздохнула, так сказать, воздух свободы в последние десятилетия, пытается избавиться от гнета колонизаторов, которые на протяжении многих веков издевались над этим континентом, высасывая природные ресурсы, убивая миллионы людей. Ни для кого не секрет. Это касается не только Африки. Я все время привожу пример. Недавно в Бельгии, по-моему, объявили, что возвратят череп на родину одного из лидеров Мадагаскара, которого убили, обезглавили 100 или 150 лет назад. И череп зачем-то привезли в Бельгию, разместили в музее. Вот таким образом они боролись за Африку. У нас немножко другая история. Там большой человеческий потенциал. Это очень богатые природными ресурсами страны. Не все, конечно, но есть очень богатые страны. Может быть, немножко есть проблемы с образованием. Вы знаете, что многие африканцы учились и в Советском Союзе, сейчас в Республике Беларусь. Есть вопросы с производствами, с технологиями, высокими технологиями. Здесь мы можем помочь, и причем мы не заставляем африканцев вывозить сюда ресурсы, строить предприятия на территории Беларуси, таким образом грабить эти страны, как делали европейцы. Мы готовы запустить эти производства там, прямо на месте, в африканских странах. Это я точно знаю из разговора с некоторыми представителями, которые работают с Африкой, и оказывается, на лидеров многих стран огромное давление со стороны их бывших западных хозяев, но нужно отдать должное, что новый мировой порядок уже формируется, и вряд ли они когда-либо смогут настолько бесстыжим образом пользоваться ресурсами целого континента. Мир уже многополярен. Консолидируется мировое большинство, так называемое, в которое ходит Китай, Российская Федерация, Индия, страны Азии, страны Африки. И Запад в незавидной ситуации сейчас оказывается. Это отдельная история от политических кризисов до финансовых, энергетических. Вы видели, что творится, производственных и так далее. Это отдельная тема для отдельных нескольких передач. Нам, конечно, нужно обязательно туда идти. Президент оказался, как всегда, дальновидным. Когда-то, будучи молодым депутатом, он выступил в Верховном Совете по поводу того, что вскоре страной номер один станет Китай, что вызвало улыбки у тех умников, которые сейчас находятся на территории Польши и Литвы. Они как-то работали в Верховном Совете, но оказалось, что так оно и есть. У Африки будет такая же ситуация. Тем более, что есть такие страны, как Китай, он активно там работает, Российская Федерация тоже активно работает, мы и так далее им помогут. Есть шанс, что, ну, может быть, не все страны, так не бывает, но многие страны станут вполне себе процветающими. Это пойдет на пользу всем. И Африке с его потенциалом, и остальному миру.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Председатель Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Иван Эйсмант о диалоге между Беларусью и США.
2: Я здесь рад за две стороны, даже за три. За первую сторону искренне рад. Это за Республику Беларусь, которая будет торговать с Соединенными Штатами калим. А все страны, которые сегодня находятся в плохих отношениях и даже воюют друг с другом, рано или поздно будут сотрудничать. Ну и в третью очередь я рад, в кавычках, я рад за Канаду. Это одна, на мой взгляд, я могу открыто это говорить, как журналист, не являясь политиком, одна из самых враждебных стран для нашей страны, один из самых враждебных режимов для Республики Беларусь. Поддерживают они вот все эти попытки государственных переворотов в Республике Беларусь, в том числе и потому, что им удалось это сделать. Они вырезают нас из калийного рынка на протяжении нескольких лет. Мы не имели туда
3: бизнес,
2: доступ.
3: Ничего личного,
2: бизнес,
3: да.
2: Ничего личного. Так они действовали по всему миру. Мы только что говорили про Африку. Именно так они все там и действовали. Поэтому за Канаду особенно рад, что ее вышвырнули из американского рынка. Я очень надеюсь, что Республика Беларусь займет это место. Это справедливо. И дай бог, что такая тенденция продолжалась. И рано или поздно, я в этом уверен, судя по тому, какие пощечины режимы в европейских странах получают от своего народа, рано или поздно такое случится и с Европой. Ну, а с Канадой случилось то, что уже случилось. Режим, который аплодирует нацистам, которые нас убивали у себя в парламенте, заслуживает именно таких решений. Видите, мы догадывались, конечно, что речь идет в том числе и о калийных удобрениях, об этом говорили, но вот Трамп сегодня сообщил, вчера вечером сообщил такую новость. Но это разумный подход. Трамп бизнесмен, он решает свои вопросы, делает это самыми разными способами. На протяжении многих электоральных кампаний они хотели решить белорусский вопрос кардинальным способом. Вы знаете, что приезжал вместе с Уитковым сотрудник спецслужб, который наши бегло называют дипломатом, или, правда, этот дипломат был разведчиком и задержан в 2000 году на акции протеста во время выборов в Республике Беларусь. Это еще одно подтверждение тому, кто кукловодит этими всеми людьми, и кто стоял за организацией попыток госпереворота. Тем не менее, президент, человек государственный, он усадил его за один стол с собой, сказал, что то, что было, то было, нам нужно выстраивать отношения, и давайте разговаривать.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Председатель Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Иван Эйсман о блокировке ряда белорусских СМИ на YouTube.
2: Задача стоит вычистить все, чтобы не было никакого следа государственных средств массовой информации. Я знаю позицию руководителей многих самых крупных государственных средств массовой информации. Конечно, мы знали, что рано или поздно это будет удалено. Давно продуманы пути отхода и подхода. Сильно развиваются иные площадки. Огромный рост на альтернативных площадках. Причем смотрят люди оттуда же, откуда смотрели YouTube. Если нас смотрели с Украины, по десятки, сотни миллионов просмотров, то и на других площадках заходит и нас с Украины смотрит. Мы же видим, откуда нас смотрит.
3: Ну, конечно,
2: с Германии, если смотрели, то смотрит. Соединенных Штатов Америки. Спрятать контент, стереть его в 21 веке нельзя. Очень много площадок, и люди, если они хотят услышать какой-то контент, находят его. А чем это может обернуться?
3: Да,
2: это, я знаю, что это может обернуться блокировкой YouTube. Об этом очень много в последнее время говорят. Мы знаем позицию Мининформа. Она достаточно сдержанная. У нас, у журналистов, у каждого может быть своя
3: позиция. Полярное мнение.
2: И да, я знаю, что многие руководители сходятся в том, что мы... Но это будет беда, если мы представим, что в ближайшее время будет удалено все, что связано с государственной точки зрения в YouTube, а останется эта дичь пропагандистская, которую финансируют западные фонды антибелорусская, антигосударственная, то давайте возьмем, гипотетически представим там ребенка 13 лет, который однажды в 12 лет подсел на YouTube, включил, и там на протяжении 5 лет смотрит только это, да, что, какую...
3: Тут страшно, да.
2: Да, ну, что он будет думать, да, какие у него мысли будут, не получая никакой возможности видеть на этой площадке другую точку зрения, да, если включить государственное телевидение, ты увидишь другую точку зрения. Но не каждый молодой человек смотрит телевидение в том объеме, в котором хотелось бы. Именно для этого мы работали в интернете. Поэтому, какое-то решение будет принято, но... Я знаю, что топ-менеджеры государственных средств массовой информации в целом имеют точку зрения, что это рано или поздно может привести к блокировке YouTube, и это только пойдет на пользу национальной безопасности Республики Беларусь. Это мафия, это большая мафия, это часть глубинного государства, в том числе и ведущие западные средства массовой информации, кого ни копни, немецкая, бельгийская, французская, датская, обязательно ниточки приведут к хозяевам, которые находятся где-нибудь в Соединенных Штатах Америки или Великобритании, а там рядом то самое глубинное государство, о котором много говорят. Вы видели, Трамп не пустил в свой пул представителей трех средств массовой информации. И вчера многие средства массовой информации с пула, или едва ли не все, которые еще в нем остались, вышли в эфир со словами Трампа. Правда, Трампа слышно при этом не было. Брак по звуку был, это такая была акция протеста. И протестуют они против ущемления свободы слова, мол, три средства массовой информации не пустили в пул. Имели абсолютную монополию на общественное мнение в Соединенных Штатах Америки. Они имели доступ к телу любого президента и вертели информацией, как хотели. Мы это знаем на примере Республики Беларусь. И у них такую возможность убирают, выбивают, так сказать, вот эти столпы, которые позволяли им манипулировать сознанием населения. Они ему этого не простят, потому что это мощнейшее оружие в руках глобалистов. И дело тут не в свободе слова. Американскую свободу слова мы узнаем после того, как YouTube удалил наши каналы. Поэтому, идет информационная война.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
4: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, среда, 16+.
4: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
4: Александр Лукашенко заслушал доклад помощника президента и инспектора по Могилевской области Надежды Катковец. Развитие агропромышленного комплекса Могилевской области обсудили на совещании под руководством главы администрации президента. Стратегия экспорта и инвестиций и развитие фармпромышленности рассмотрели в правительстве. Глава МИД Беларуси провел двусторонние переговоры с участниками Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
0: Что происходит?
4: Александр Лукашенко заслушал доклад помощника президента и инспектора по Могилевской области Надежды Катковец. Президенту доложено о выполнении поручений данных по итогам рабочей поездки в Шкловский район 18 сентября. Первая тема доклада касалась совершенствования технологической и организационной управляемости крупных хозяйств, укрепления дисциплины, устранения имеющихся недостатков. Было дано поручение главе администрации президента и помощнику в Могилевской области детально разобраться с организацией работы на местах. На примере таких хозяйств региона, как Говяды Агро и Александрийская, эта тема актуальна и в масштабах страны в целом. Речь также шла о кадровом обеспечении, оптимизации затрат на всех этапах и контроле за результатами работы на местах. Для помощи в решении поставленных главой государства задач привлечены также работники промышленных предприятий Могилева. Доложено о продолжении уборки сельхозкультуры и осенних полевых работ в Могилевской области. В настоящее время в регионе полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры, а также рапс. Сверхплана посеяна зимой рапс, в связи с чем Надежда Катковец особо отметила экономическую эффективность этой культуры. А зимые зерновые на данный момент посеяны на 46% площадей. Президенту доложено, что аграрии Могилевской области обеспечены всем необходимым, включая минеральные удобрения, чтобы завершить озимый сев в оптимальные агротехнические сроки. Еще одна тема доклада касалась поручений президента в сфере картофелеводства. Расширение рынков сбыта и наращивание объемов производства. Надежда Катковец заверила, что под реализацию этой задачи есть отработанные технологии производства и хранения, хорошие отечественные сорта. Главное сейчас поиск дополнительных рынков сбыта, чему в ближайшее время будет уделено самое пристальное внимание.
0: Это важно.
4: Развитие агропромышленного комплекса Могилевской области, включая структуру управления крупными хозяйствами и качество проведения осенних полевых работ, обсудили на совещании в Чайковском райисполкоме под руководством главы администрации президента Дмитрия Крутого. Его участники обсудили итоги работы сельхозорганизации региона за январь-август, ситуацию в животноводстве, организацию сева озимых зерновых культур и ход уборки. На совещании внимание уделили системным вопросам управления в ОАО «Говяды А». По словам Дмитрия Крутого, помимо технических мероприятий в этой организации необходимо пересмотреть управленческую вертикаль. Что касается говяд, то помимо технических мероприятий, которые сейчас проводятся в этой сельхозорганизации, президентом поднят ряд системных вопросов. Первый из них связан со структурой управления организациями, созданными в свое время в результате объединения ряда бывших колхозов. В говядах таких организаций 5. С точки зрения президента, внутри такого хозяйства разбросано по территории Шкловского района на расстоянии 50-60 километров в разные стороны выстроена нечеткая управленческая вертикаль, отметил Дмитрий Крутой. Он подчеркнул, что для эффективной работы на местах необходим начальник участка, который бы непосредственно контролировал ход растениеводческих и животноводческих работ. При этом система молочно-товарных комплексов признана правильной и должна быть завершена к 2030 году, так как уже сейчас в регионе около 80% молока производится проводятся именно на таких объектах. То, что происходит вокруг комплекса непосредственно в самом хозяйстве, требует определенной организационной донастройки. Нужно посмотреть на структуру и систему управления подобных организаций, так как тема укрупнения хозяйств присутствует в каждом районе, пояснил глава администрации президента. Дмитрий Крутой добавил, что если по говядам агро будет принято положительное решение, то этот опыт необходимо масштабировать на всю Могилевскую область. На совещании также подняли тему эффективного размещения мехдворов и загрузки техники. Дмитрий Крутой обратил внимание на необходимость введения паспортизации полей для исключения коллективной безответственности, чтобы технику не гоняли за 50-60 километров, чтобы была эффективная загрузка, чтобы за техникой, особенно энергонасыщенной, были закреплены механизаторы с соответствующей выработкой, чтобы за каждым полем был паспорт. На этом паспорте были бы подписи всех ответственных должностных лиц. И, взяв этот паспорт, можно было бы потом уже на стадии уборки урожая посмотреть, какие параметры закладывались и что в итоге получилось. И не было коллективной безответственности, когда некого спросить, сказал Дмитрий Крутой. В качестве примера недоработок приведена ситуация с озимым рапсом. Несмотря на общий рекорд области в 180 тысяч тонн, некоторые хозяйства показали урожайность 5-6 центнеров с гектара, что ниже природного минимума. Паспорт поля с подписями ответственных лиц позволил бы оперативно выявить причины таких провалов и исключить элементы показухи или запущенности земель. Глава администрации президента обозначил и сроки завершения озимого сева – 1 октября. Он добавил, что при наличии всех необходимых условий, включая удобрения и новую централизованную систему обеспечения ими, отставание вызвано организационными причинами. Сегодня созданы абсолютно все условия, чтобы проводить эти работы в срок. Как никогда решена тема удобрений, отметил Дмитрий Крутой. Дмитрий Крутой заявил, что в регионах Беларуси завершается масштабная инвестиционная программа по модернизации инфраструктуры на животноводческих объектах. В частности, современные профилактории для молодняка, заложенные по новым проектам, в целом уже возведены. Все финальные недоработки на объектах должны быть полностью устранены к 1 октября. В то же время на повестке дня остается следующий важный шаг – постепенная замена старых деревянных построек для телят, которые еще сохраняются в некоторых хозяйствах, подчеркнул Дмитрий Крутой. Есть альтернативные резервные варианты, которые нужно немедленно привести в порядок, желательно к 1 декабря, чтобы все-таки ту ситуацию, которая случилась в сильные морозы в январе-феврале этого года, больше не допустили. И все телята по возрастным группам содержались в нормальных условиях. И больше не было допущено такого непроизводственного, как его называют на профессиональном языке, а на самом деле бесхозяйственного падежа и потери этого важного элемента. В этой части важно, что совещание проходило именно в Чауском районе. Традиционно уже последние несколько лет он находится на последнем месте в Могилевской области в сфере животноводства. Поэтому здесь также идет кардинальная перестройка, акцентировал внимание Дмитрий Крутой. Он отметил, что перспективы этого района хорошие. Есть примеры, когда крупные производители получают поля под свою кормовую базу и буквально в течение года на чауских землях начинают показывать совершенно иные результаты, добиваясь урожайности 70-80 центнеров с гектара. Потенциал здесь колоссальный, логистика нормальная. Срок приведения в порядок Чауского района – 2027 год.
0: Точка отсчета.
4: Повестка совещания была сформирована с учетом недавней рабочей поездки президента в Шкловский район и подписанного по ее итогам протокола поручений. Главе государства тогда в целом доложили о ситуации в говяды агро, планах по развитию. Недавно здесь поменяли руководителя. Доложено, что работников, специалистов и техники в целом хватает. Есть только запрос на несколько дополнительных единиц энергонасыщенных тракторов и комбайнов. Александр Лукашенко отметил, что не проблема дать команду на поставку техники, но вопрос в том, как это хозяйство при такой работе за нее рассчитается. Президент в этой связи напомнил, что подобная дорогостоящая техника должна быть закреплена за грамотными механизаторами, должным образом содержаться и обслуживаться, чтобы прослужить десяток лет и более. Александр Лукашенко обратил внимание и на качество вспашки, обработки земли, чтобы поля по несколько лет не простаивали и не зарастали травой. На МТК говяды главе государства доложили о содержании и лечении крупного рогатого скота Скота в хозяйстве были серьезные проблемы в этом плане. Отмечались и недостатки с обеспеченностью собственными кормами, в результате чего образовался недобор по надоям. В настоящее время удалось нормализовать ситуацию и минимизировать падеж. Есть хорошие виды на урожай кукурузы, в результате чего и обеспеченность кормами будет выше. Обращаясь к недавно назначенному директору ОАО «Говяды Агро», глава государства дал несколько практических советов, как действовать и выстраивать работу в хозяйстве в целом. Александр Лукашенко поручил взять ситуацию в хозяйстве и на конкретном МТК на контроль, привлечь при необходимости помощь со стороны, привести в порядок как оборудование, так и территорию. Президент призвал и далее наводить порядок и подтягивать дисциплину. Ситуацию конкретно на молочно-товарном комплексе глава государства оценил положительно, отметив отсутствие падежа. Технологичный подход к процессам, неплохие надои. Но нужно навести во всем порядок и подтянуть дисциплину. Говоря об устранении недостатков, президент подчеркнул, что за будущий год Могилевская область в целом должна быть кардинально изменена, и по всем направлениям должен быть результат.
0: Мнение эксперта.
4: Внимание президента к сельскому хозяйству связано с тем, что он прекрасно понимает и знает, насколько это важно для Беларуси. Почему глава государства постоянно держит на личном контроле вопросы развития АПК, пояснил депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич.
5: Сельское хозяйство – это продовольственная безопасность. Сельское хозяйство – это суверенитет и независимость страны. Сельское хозяйство сильное, земля ухоженная, урожай хороший, посевная, без которой не будет уборочной, о чем глава государства и говорил. Это все сферы нашей деятельности. Это и сильная армия, и сильные спецслужбы, и сильная промышленность. Не будет без сельского хозяйства ничего. И мы это уже доказали, что это не пустые слова. Сегодня наша продукция сельского хозяйства – это как нефть. Это мы экспортируем по огромному количеству стран мира. Мы зарабатываем на этом деньги. Это наше золото. Это наш бюджет. Это наши зарплаты. Это наша гордость. И это, кстати, вот как зампредседателя комиссии по международным делам. Это наша внешняя политика. Потому что общаешься с делегацией другой страны. Они говорят, мы знаем ваше мясо. Мы знаем ваше молоко. Мы знаем ваш творог. Это имидж страны. Это и внешняя политика в том числе. Поэтому вот почему такое пристальное внимание. Это, как сказал президент, это еще и мир. Помните, как он эмоционально сказал, вы что хотите, все завалить, и потом, чтобы наши дети воевали, чтобы война была? А на самом деле это правда. С этого начинается развал, с этого начинается потеря суверенитета с бесхозяйственности, и после этого вот так вот страна потом и в войну может вступить. Поэтому абсолютно верные посылы, и для меня каждая поездка президента – это еще мотивация. Я думаю, каждый белорус, который смотрит за президентом, который так активно контролирует все процессы, ездит, общается с людьми, с простым народом. Это мотивирует самому работать и достигать результата. На мой взгляд, это так.
4: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Это Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад помощника президента Беларуси, инспектора по Могилевской области Надежды Катковец. Президенту доложено о выполнении поручений, данных по итогам рабочей поездки в Шкловский район 18 сентября. Доложено о продолжении уборки сельхозкультуры, осенних полевых работах в Могилевской области. В настоящее время в регионе полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры, а также рапс. Сверхплана посеян озимый рапс, в связи с чем Надежда Катковец особо отметила экономическую эффективность этой культуры. Озимые зерновые на данный момент посеяны на 46% площадей. Президенту доложено, что аграрии Могилевской области обеспечены всем необходимым, включая минеральное удобрение, чтобы завершить озимый сев в оптимальные агротехнические сроки. Восстановление среднего звена управления в крупных сельскохозяйственных организациях позволит повысить эффективность работы без дополнительных финансовых затрат. Об этом журналистам после совещания в Чаусском райисполкоме рассказал глава администрации президента Дмитрий Крутой. По его словам, первый год пятилетки подходит к концу, и АПК остается ключевым сектором экономики Могилевщины. Ситуацию в отрасли президент страны контролирует в ежемесячном режиме, уделяя особое внимание проблемным районам. Дмитрий Крутой привел в пример Шкловский район, где глава государства посетил одно из самых слабых хозяйств – открытое акционерное общество «Говяды Агро». Там были даны поручения системного характера, которые сегодня были озвучены председателем всех райисполкомов области. Делегация официальных и деловых кругов Брестской области в конце сентября, начале октября посетит с визитом Бразилию. Основная тема – сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Ранее стороны вели переговоры с одной из бразильских компаний о реализации совместного проекта по локализации производства сельхозтехники. В частности, брестские специалисты посетят предприятие, ознакомятся с его производственными мощностями и ассортиментным перечнем продукции. И в завершении выпуска: на крупных железнодорожных вокзалах в Беларуси открылись тематические выставки, которые посвящены героическому труду женщин-машинистов и их помощников в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время. Проект, приуроченный к году белорусской женщины, призван отдать дань уважения тем, кто наравне с мужчинами обеспечивал работу стальной магистрали, а также сохранить историческую память об их самоотверженном труде. На стендах представлено 16 портретов железнодорожниц, которые сменили легкие платья на грубую рабочую одежду и доказали, что мужество не делится по полу. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов: доллар США 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Минске плюс 12, в Могилеве, Гомеле и Витебске плюс 13, в Гродно 14 градусов тепла, в Бресте плюс 15. Завтра в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле плюс 11-13, в Бресте и Гродно плюс 14-16. По большей части территории страны дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Глава государства Александр Лукашенко заслушал доклад помощника президента Беларуси, инспектора по Могилевской области Надежды Катковец. Президенту доложено о выполнении поручений, данных по итогам рабочей поездки в Шкловский район 18 сентября. Первая тема доклада касалась совершенствования технологической и организационной управляемости крупных хозяйств, укрепления дисциплины, устранения имеющихся недостатков. Было дано поручение главе администрации президента и помощнику в Могилевской области детально разобраться с организацией работы на местах. На примере таких хозяйств региона, как Говяды Агро и Александрийское, эта тема актуальна и в масштабах страны в целом.
2: Сегодня животноводство наше дальше больше все концентрируется на животноводческих комплексах. Отходим от одиночных ферм, где нету технологий, где нету людей, где трудно отследить дисциплину и порядок. Там можно очень четко и правильно выстроить технологию с тем, что потом быть уверенным в своих результатах. И мы будем иметь высокопроизводительную корову, будем иметь определенное количество молока. При этом руководитель будет иметь право прийти в областное и районное управление сельского хозяйства с тем, чтобы попросить продать на мясокомбинат низкопродуктивную корову. Вот такая политика, я считаю, очень правильная, ведется в Могилевской области. Мы понимаем, что все тяжелее и тяжелее нам работать в кадровом обеспечении сельского хозяйства. В разы уменьшается сельское население, тем более люди, сельскохозяйственные работники, объемы производства увеличиваются, поэтому вот организационной структуре и было уделено особое внимание.
1: Речь также шла о кадровом обеспечении, оптимизации затрат на всех этапах и контроле за результатами работы на местах. Для помощи в решении поставленных главой государства задач привлечены также работники промышленных предприятий Могилева. Доложено о продолжении уборки сельхозкультур и осенних полевых работах в Могилевской области. В настоящее время в регионе полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры, а также рапс. Сверх плана посеян озимый рапс, в связи с чем Надежда Катковец особо отметила экономическую эффективность этой культуры. Озимые зерновые на данный момент посеяны на 46% площадей. Президенту доложено, что аграрии Могилевской области обеспечены всем необходимым, включая минеральные удобрения, чтобы завершить озимый сев в оптимальные агротехнические сроки. Еще одна тема доклада касалась поручений президента в сфере картофелеводства, расширение рынка сбыта и наращивание объемов производства. Надежда Катковец заверила, что под реализацию этой задачи есть отработанные технологии производства и хранения, хорошие отечественные сорта. Главное сейчас – поиск дополнительных рынков сбыта, чему в ближайшее время будет уделено самое пристальное внимание. Важно грамотно выстроить управленческую вертикаль и обеспечить крупное сельскохозяйственное предприятие начальниками участков, отметил глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой на совещании в Чаусском райисполкоме. Обсудили итоги работы сельхозорганизации области, ситуацию в животноводстве и организацию сева озимых зерновых культур. Одной из главных тем стало изменение структуры управления после кампании по укрупнению сельхозорганизаций. В регионе, как и в целом по стране, около 90% слабых хозяйств были ликвидированы, а их земли и базы присоединены к предприятиям-лидерам. Однако это привело к разрыву связи между рядовыми работниками и руководством крупных объединений. Проблема заключается в отсутствии среднего звена управления. Начальников участков.
3: Когда большое хозяйство по протяженности, допустим, как те же говяды, 40-50 километров, требуя ежедневного внимания ко всему спектру проводимых сельскохозяйственных работ, они требуют соблюдения технологических регламентов. И вот это ежедневный контроль, который бы обеспечивали в том числе начальники участков, если бы они были, позволило бы, не требуя каких-то больших финансовых и прочих затрат, кардинально повысить эффективность. И вот на примере говяд. Мы сейчас эту работу проводим. Будем ее сразу же масштабировать на Шкловский район, чтобы президенту в ноябре месяце доложить результаты.
1: Глава администрации президента поручил всем председателям райисполкомов, на территориях которых есть укрупненные сельхозорганизации, изучить этот вопрос и внедрить подобную практику. Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете СБ «Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: стали известны результаты третьей части масштабного социсследования. Подавляющее большинство граждан, 92,6%, полагают, что Беларуси следует поддерживать хорошие отношения со всеми государствами, независимо от существующих между ними противоречий. Согласно общему мнению аналитиков BC, белорусы не воспринимают нынешние конфликты как норму, при этом четко представляют для себя образ будущего в международном разрезе, отметил замдиректора Белорусского института стратегических исследований Виталий Пунченко.
4: Мы видим тренд на интерес к союзной интеграции. Граждане увидели те выгоды, те преимущества, которые мы приобретаем вместе с нашими братьями-россиянами. Мы увидели преимущества в сфере туризма, в сфере образования. Рост показал интерес к Китаю, интерес к странам дальней дуги, интерес к открытию новых стран в целом. Что касается Китайской Народной Республики, мы увидели тренд на интерес молодежи к данному направлению, а это является маркером того, что белорусско-китайский трек долгосрочен. Мы увидели такое осторожное, но при этом оптимистическое отношение к выстраиванию отношений со Штатами. Вот, это связано, понятно, и с очень тесными контактами. И, как мы увидели, наметилась такая точка ценностного сближения в моменте. Это связано с тем, что нынешнее руководство Соединенных Штатов Америки декларирует, во всяком случае, готовность или желание остановить те конфликты, которые идут, в том числе у наших границ. И это совпадает с ценностной матрицей белорусов.
1: Еще один блок касался основных источников информации для белорусов. Это интернет-ресурсы и телевидение. Как отмечают аналитики, сохранение прочной традиции телесмотрения является важной частью медиапотребления, обеспечивающей разнообразие и выбор для аудитории. И важно, что многие все равно отдают предпочтение личному общению. При этом доверие к белорусским государственным СМИ растет. На сегодня показатель составил 63,8%. Эти цифры свидетельствуют об объективно высоком спросе населения страны на достоверную и качественную информацию. В разных регионах уровень доверия равномерный, но самый высокий показатель зафиксирован в Гродненской области. Эти данные прокомментировал в эфире Первого информационного канала министр информации Дмитрий Жук.
5: На тот регион, как ни на какой другой, очень сильно давят наши соседи информационно. И давят, к сожалению, своей недостоверной, это я очень мягко говорю, дипломатичной информацией. И люди там, да, большинство знает и говорит по-польски. И они могут сравнить информацию наших СМИ и то, что идет оттуда. И вот это сравнение еще более подчеркивает выгодность реалистичной и правдивой позиции белорусских государственных СМИ. Поэтому эта цифра по Гродненщине как раз-таки очень даже объяснима.
1: Своим мнением также поделился замдиректора Института социологии Национальной академии наук Беларуси Александр Постоловский.
6: Согласно полученным данным, 63,8% респондентов доверяют государственным средствам массовой информации. Это очень значимый показатель. Почему? В социологии есть очень много медиапоказателей, которые характеризуют ту или иную степень востребованности информационного контента. Например, такие показатели, как охват, доля, просмотры и так далее. Но в чем именно значимость показателя доверия? Доверие — это не только частота обращения к информационному контенту. Это прежде всего социально-психологическая убежденность в достоверности и объективности публикуемой информации. Это отношение населения и оценка тех событий, которые публикуются и транслируются в нашем информационном поле. И, безусловно, доверие, оно включает в себя, в принципе, все аспекты востребованности массовой информации. Скажем, если в 2021 году доверие к средствам массового, государственным средствам массовой информации составляло 38%, то вот сейчас по результатам серьезного фундаментального масштабного социологического исследования этот показатель составляет 63,8%, то есть почти 65%. Мы отчетливо видим тенденцию, что доверие к средствам массовой информации растет с каждым годом. Существенно расширяются аудитории государственных средств массовой информации. Государственные средства массовой информации характеризуются мультиплатформенностью, то есть они функционируют не только в традиционных таких вот форматах, а активно используют для трансляции и распространения своей информации на различных мультимедийных площадках, в мессенджерах, в социальных сетях. Иные есть каналы взаимодействия с аудиторией, и аудитория это, безусловно, чувствует. Опять же, необходимо отметить и развитие авторской журналистики, развитие авторского информационного контента. Я бы все-таки отметил внимание вот на таком показателе, как 52,3%, то есть более 50% населения используют телевидение как канал информирования и массовой коммуникации. О чем это говорит? О том, что все-таки в эпоху такой конкурентной медийной среды, да, когда вот и сетевые источники массовой информации активно расширяют свою аудиторию, телевидение как традиционный канал информирования населения сохраняет свою популярность. Очень важным таким каналом информации, безусловно, является личное общение, семья, друзья. Вот этот показатель, он составляет 44%. В чем значимость этого канала коммуникации? Да, конечно, интернет очень плотно вошел в нашу жизнь. Фактически мы ежедневно пользуемся гаджетами, цифровыми различными устройствами, но при этом информационная повестка также может обсуждаться и в кругу своих родных.
1: Исследование касалось и оценки качества мобильного интернета. Большинство респондентов в целом оценивают его положительно. Из них 18,7% отметили, что все загружается быстро и проблем не возникает. А еще 40,7% указали, что бывают редкие сбои, но в целом пользоваться комфортно. Вместе с тем, каждый третий опрошенный указывает на те или иные проблемы со скоростью и стабильностью соединения. К слову о проблемах, чаще всего говорят молодежь и жители сельской местности. Данные прокомментировал министр связи и информации Кирилл Залесский.
7: Что греха таить, безусловно, в каких-то малонаселенных пунктах могут быть белые пятна и перебои со связью. Все-таки надо понимать, что мобильная связь – это комплекс очень дорогостоящих и технически сложных мер. Каждой базовой станции нужно подвести и оптоволокно, либо радиорелейную связь, энергоснабжение и так далее. Зачастую это связано с вопросами землепользования и прочими. Мы в этой части сегодня отрабатываем отдельными решениями, отрабатываем автодороги, начиная с автодорог класса М, затем пойдем по автодорогам более низкого класса. Также отдельным вопросом мы взаимодействуем с Белорусской железной дорогой для того, чтобы связь внутри поездов также обеспечить. Мы видим все нарекания наших пользователей, мы стараемся максимально оперативно на них реагировать, но, безусловно, с учетом сложности и дорогостоящего оборудования необходимо определенное время для того, чтобы реализовать все наши планы.
1: Какие вопросы белорусы считают для себя наиболее актуальными? В топе вопросы мира и безопасности, инфляции цен, а также уровня оплаты труда. Далее идет доступность жилья, телефонное и кибермошенничество, качество и доступность медицинского обслуживания и лекарств, уровень пенсионного обеспечения и тарифы на коммунальные услуги. При этом зафиксирована неоднородность оценок в зависимости от возраста респондентов. Например, о жилье и зарплатах чаще всего говорит молодежь. Социсследование проводил в июле-августе Институт социологии НАН Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований, и участие в нем приняли 2045 респондентов.
0: Картина дня.
1: На полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел ряд двусторонних встреч. В центре внимания – подготовка зарубежных визитов на высшем уровне. В приоритете – экономический интерес. С Монголией и Никарагуа готовится крупный бизнес-форум. С представителями Танзании, Ботсваны и Судана затронули темы поставки нашей техники, организации сборочных производств и продовольственную безопасность. С главой МИД Ирана обсудили повестку планируемого заседания совместно Местной торгово-экономической комиссии. Что касается европейского направления, ситуацию в регионе глава белорусского МИД обсудил с коллегами из Словакии и Польши. Стороны сошлись во мнении: каналы коммуникации для урегулирования конфликтов важно держать открытыми и работать в интересах народов двух стран. Программа визита белорусской делегации также предусматривает выступление на заседании Генассамблеи и переговоры с руководством ООН. Ключевым днем станет 25 сентября. Минск официально запустит переговорный процесс по Евразийской хартии многополярности, стратегическому документу, направленному на построение справедливого мироустройства. В Беларуси продолжается проверка боевой готовности. На этот раз проверяются дежурные силы противовоздушной обороны полетами контрольных целей. Во время мониторинга прошло более 70 эпизодов действий контрольных целей на различных высотах и направлениях. Также была проверена система опознавания «свой-чужой». Особое внимание уделили охране и противовоздушному прикрытию критически важных объектов. Дежурный боевой расчет постоянно на рабочем месте. области, а по необходимости прибывает смена усиления. В среду на центральный командный пункт ВВС и войск ПВО с проверкой прибыл госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
8: Задействована авиация не только Министерства обороны и военно-воздушных сил, задействована авиация Министерства по чрезвычайным ситуациям, Госпогранкомитета, ДОСАВ, Государственного военно-промышленного комитета, то есть различные типы летательных средств, самолетов, назовем так, от боевых истребителей, которые выполняют сегодня будут задачи на высотах свыше 12 тысяч метров, до беспилотных летательных аппаратов различного класса на высоте 50 метров. То есть диапазон от 50 метров до 12 тысяч метров довольно-таки высокий и интенсивный в различных уголках нашей страны, на территории нашей страны, конечно, не за пределами. Вот. Но, тем не менее, все летательные средства, которые сегодня будут выполнять задачи, они неизвестны сегодня ни оперативной дежурной службе военно-воздушных сил ПВО, ни командованию военно-воздушных сил. В этом-то, наверное, и эффективность, и изюминка этой проверки.
1: Как отметил госсекретарь, сразу после проверки будет подведен общий итог. А детальный анализ и оценка состоятся только после того, как будут представлены материалы объективного контроля. Все будет проанализировано, взвешено, и только после этого будет выставлена оценка проверки военно-воздушных сил и войск ПВО. Боевая готовность по-польски. Местная пресса выяснила, что польские военнослужащие устроили настоящий переполох, обнаружив неизвестный беспилотник всего в километре от американской военной базы. Вместо того, чтобы оперативно сбить аппарат, согласно боевым уставам, перепуганные солдаты не придумали ничего лучше, чем звонить на обычную гражданскую горячую линию по номеру 112. Лишь спустя некоторое время выяснилось, что нарушителем оказался обычный гражданский дрон, который не представлял никакой угрозы. Вашингтон форсирует военное освоение Южного Кавказа и берет под полный контроль оборонный сектор Армении. Согласно свежему отчету американского правительства, Пентагон в 2024 году резко, в сотни раз, увеличил прямое финансирование военных программ в республике. На нужды местной армии Ереван получил от США более 8 миллионов долларов, хотя годом ранее это были всего лишь 16 тысяч. Всего же в рамках программы иностранного военного финансирования Вашингтон направил в вооруженные силы Армении свыше 60 миллионов долларов. Официальный Ереван это даже не скрывает. В Министерстве обороны трансформацию армии ради взаимодействия ВВС США называют приоритетом. Параллельно Вашингтон усиливает присутствие у рубежей союзного государства. Соединенные Штаты направляют новую группировку военнослужащих в Литву. Это входит в планы Пентагона по глобальному переформатированию оборонного контура. В июне 26 года около 1000 американских солдат покинули Литву по истечению срока дислокации. Однако позже Белый дом решил вернуть контингент. Точное количество военнослужащих пока не раскрывается.
0: Картина дня.
1: Белорусский фармацевтический сектор ждет масштабная перезагрузка. Перспективы отрасли обсудили в правительстве на совещании под руководством премьер-министра. Главный вопрос встречи – куда двигаться дальше? Участники решали, стоит ли делать ставку на создание собственных инновационных лекарств или проще адаптировать зарубежные технологии. Премьер открыто заявил, отрасли нужны частные инвестиции. Бизнес призвали честно рассказать, какие барьеры мешают запускать новые проекты в республике. Еще один острый вопрос – сырьевая безопасность. Сейчас важно понять, сколько фармацевтических субстанций мы производим сами, а сколько импортируем, и как защитить рынок от внешних рисков. Параллельно производителям поручили искать новые рынки сбыта, ведь пока наш экспорт завязан в основном на странах СНГ. В обсуждении приняли участие Минздрав, холдинг Белфармпром и руководители ведущих фармпредприятий страны. Ведущие белорусские предприятия не упускают возможности закрепить ценные кадры с помощью социальной поддержки. Ряды «Интеграла» пополнили 150 молодых специалистов. Их при необходимости обеспечивают жильем. Трудовой коллектив прибавляет не только и количественно, но и качественно. «Интеграл» вносит значимый вклад в развитие отрасли промышленности, создает электронные компоненты и микросхемы для медицины, авиации, космоса и транспорта. Продукция стратегически важна для страны и пользуется повышенным спросом за рубежом. География импорта от России до Юго-Восточной Азии. В разработке программы импортозамещения, рассказал замгенерального директора «Интеграла» Максим Васильевич.
9: «Интеграл» на сегодняшний день активно развивается, реализует ряд инвестиционных и инновационных проектов, в том числе включенных в государственную программу инновационного развития Республики Беларусь. Все проекты направлены на модернизацию производства. В результате реализуемых проектов будут созданы новые технологии, расширится номенклатура производимых изделий, еще увеличится качество.
1: Начальник цеха «Цветотрон» холдинга «Интеграл» Елена Богновец трудится на предприятии уже более 20 лет.
10: Пришла в 2002 году молодым специалистом. С тех пор все время, кроме декретного отпуска, преданно работаю в холдинге. в цехе по производству электронных изделий военного назначения. Возможностей для развития творческих решений предостаточно и в холдинге «Интеграл». Поэтому менять свою работу никогда не планировала.
1: Сегодня на предприятии работают более 4000 человек. За добросовестный многолетний труд лучшим вручили заслуженные награды. Беларусь готовится к отопительному сезону. Осенью котельные на плановой ежегодной проверке. Уже обследовали около 99% объектов по стране. Всего их более 5000. В Гомельской, Могилевской и Гродненской областях паспорта готовности получили все потребители и теплоисточники. Проверяют также и приборы учета, автоматику, теплоизоляцию. Все, чтобы в холодное время тепло пришло в дома без сбоев, отметил первый зам генерального директора государственного производственного объединения «Белэнерго» Михаил Шивалдин.
2: Разработан целый комплекс организационно-технических мероприятий, которые включают в себя как работы технические по замене и конструкции электрических и тепловых сетей, по назначению ответственных за проведение различных мероприятий, по обеспечению запасов топочного мазута, по выполнению различных корректировок режимного характера и другие мероприятия. В частности, выполняется замена и конструкция тепловых сетей. В настоящий момент мы заменили порядка 86% тепловых сетей от намеченных планов.
1: Заместитель гендиректора, главный инженер госучреждения Государственный энергетический и газовый надзор Александр Гулевич сообщил, что потребителями тепловой энергии и теплоисточниками были разработаны планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Все мероприятия должны быть выполнены до 20 сентября.
11: Все организации, которые участвуют в этой подготовке, разработали планы мероприятий. Соответствующие эти мероприятия должны быть в полном объеме реализованы до 20 сентября, а паспорта готовности должны быть зарегистрированы в органе Госэнергогазнадзора до 30 сентября. По состоянию на текущий момент регистрации подлежат 27 710 паспортов готовности потребителей и 10 335 паспортов готовности теплоисточников.
1: А когда именно станет тепло, решит погода. Если среднесуточная температура 3 дня подряд будет плюс 10 градусов и ниже, первыми подключат детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты. Затем уже жилфонд. Для него порог плюс 8 градусов. В Минске прошел второй молодежный женский форум. В нем приняла участие председатель Совета Республики Национального Собрания. Главная задача – раскрыть потенциал нового поколения лидеров и поддержать их социально значимые инициативы. Участниками встречи стали около 200 представительниц регионов страны, занятых в реальном секторе экономики. Они обсудили вопросы сохранения традиционных ценностей, поддержки предпринимательства, инициативы в сфере семейной и молодежной политики. Важность подобных мероприятий отметила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.
12: Нам важно понимать, чего хотят наши молодые женщины, где есть какие-то моменты, нюансы, где мы должны что-то доработать, что-то сделать еще более, какие-то проекты более яркие создать, так, чтобы они понимали, насколько они важны и задействованы на территории своей страны. Молодежь сегодня не отрицает, то есть она не противопоставляет карьеру семье или семью карьере. Есть возможности, и они это понимают и осознают для того, чтобы это в себе сочетать.
1: Первые женские форум прошел в Минске в сентябре прошлого года. В 2026-м, объявленном Годом белорусской женщины, форум продолжает традицию поддержки женских инициатив и лидерства. Работа велась в трех тематических секциях для открытого диалога, обмена опытом и генерации новых идей. Как рассказала председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Алина Редькова, секции охватывают ключевые сферы жизни современной женщины – сохранение здоровья, развитие лидерского потенциала и ментального иммунитета, а также материнство. Все эти направления напрямую созвучны стратегическим государственным приоритетам, утвержденным 7-м Всебелорусским народным собранием.
13: Мы основываемся на этом форуме на главном. Рассказать девушке, насколько она прекрасна именно со своей главной точки зрения страны, как девушка, женщина, та, которая должна стать продолжительницей своего рода и, безусловно, дать начало и родить как можно больше деток в нашей стране. И поэтому вот наша секция про женское здоровье, про ментальный иммунитет, чтобы молодая девушка прекрасно знала, как она может это все совместить.
1: Главным результатом открытого диалога и работы секции стало принятие итоговой резолюции форума. В ее основу легли важнейшие для общества ориентиры – безусловная поддержка поддержка традиционных семейных ценностей, популяризация осознанного материнства, сохранение и укрепление женского здоровья, а также активное развитие женского лидерства в регионах. Витебск принимает первый в истории союзного государства слет «Мы за активное долголетие». Сюда приехали около 250 участников из Беларуси и России. Эта площадка создана для общения, обмена опытом и популяризации здорового и активного образа жизни. Среди делегатов – общественные лидеры и эксперты в сферах соцзащиты, медицины, спорта и культуры двух стран, а также представители парламентского собрания и постоянного комитета союзного государства. Участников ждет насыщенная трехдневная программа. Они поделятся опытом, обсудят инновации, совместные проекты, направленные на повышение активности и качества жизни людей старшего возраста, отметил министр труда и соцзащиты Беларуси Андрей Лабович.
14: Республика Беларусь была выбрана не случайно. С 2021 года в стране реализуется стратегия активного долголетия 2030. И как раз-таки сегодня есть возможность вот поделиться теми наработками, тем успешным опытом реализации этой стратегии, которую мы в Республике Беларусь проводим. Сегодня для пожилого поколения сняты все ограничения по возможности участвовать на рынке труда. Мы сегодня работающий пенсионер не теряет свою заработанную пенсию, она выплачивается в полном объеме. Сегодня мы видим то, как наше старшее поколение участвует социализированно в обществе. В стране создано более 1000 советов пожилых граждан. Мы видим, более 6000 человек вовлечены в отряды так называемого серебряного волонтерства.
1: В открытии фестиваля приняла участие и первый замминистра труда и соцзащиты России Ольга Баталина.
15: В России действует национальный проект «Семья», в котором есть отдельный проект «Старшее поколение» и стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. В каждом из 89 наших регионов развернуты программы «Активное долголетие», и сегодня в целом по стране в них принимает участие уже 15,5 миллионов человек наших пожилых граждан. Безусловно, работа развернута не только в рамках программ. Есть достаточно серьезные гарантии для пожилых граждан на рынке труда, развивается система социального обслуживания, мы продвигаем наш передовой проект «Систему долговременного ухода», продолжаем строительство новых социальных стационаров. Нам действительно есть чему поучиться друг у друга.
1: Цель нового союзного проекта – выработать пути улучшения благополучия пожилых людей. Организаторы – Министерство труда и соцзащиты Беларуси и России. Мероприятие планируют сделать традиционным. А у меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Полин Прибев на Альфа-радио.
1: Литва запретила белорусам служить в литовской армии. А если человек, проходящий службу в вооруженных силах, получит гражданство Беларуси, его уволят. Суровый закон затронул также граждан России и Китая. Своим мнением поделилась группа «Голос из места».

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-Радио. Радио твоего дня. Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю, схожу в магазин.
3: Чего?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле плюс 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 со знаком плюс. По большей части территории страны дождь.

Радио. Радио твоего дня.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий. Среда. 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко заслушал доклад помощника президента, инспектора по Могилевской области Надежды Катковец. Развитие агропромышленного комплекса Могилевской области обсудили на совещании под руководством главы администрации президента. Стратегия экспорта и инвестиций и развития фармпромышленности рассмотрели в правительстве. Глава МИД Беларуси провел двусторонние переговоры с участниками Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко заслушал доклад помощника президента, инспектора по Могилевской области Надежды Катковец. Президенту доложено о выполнении поручений данных по итогам рабочей поездки в Шкловский район 18 сентября. Первая тема доклада касалась совершенствования технологической и организационной управляемости крупных хозяйств, укрепления дисциплины, устранения имеющихся недостатков. Было дано поручение главе администрации президента и помощнику в Могилевской области детально разобраться с организацией работы на местах. На примере таких хозяйств региона, как Говяды Агро и Александрийское, эта тема актуальна и в масштабах страны в целом. Речь также шла о кадровом обеспечении, оптимизации затрат на всех этапах и контроле за результатами работы на местах. Для помощи в решении поставленных главой государства задач привлечены также работники промышленных предприятий Могилева. Доложено о продолжении уборки сельхозкультуры и осенних полевых работ в Могилевской области. В настоящее время в регионе полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры, а также рапс. Сверхплана посеяна зимой рапс, в связи с чем Надежда Катковец особо отметила экономическую эффективность этой культуры. А зимые зерновые на данный момент посеяны на 46% площадей. Президенту доложено, что аграрии Могилевской области обеспечены всем необходимым, включая минеральные удобрения, чтобы завершить озимый сев в оптимальные агротехнические сроки. Еще одна тема доклада касалась поручений президента в сфере картофелеводства. Расширение рынков сбыта и наращивание объемов производства. Надежда Катковец заверила, что под реализацию этой задачи есть отработанные технологии производства и хранения, хорошие отечественные сорта. Главное сейчас поиск дополнительных рынков сбыта, чему в ближайшее время будет уделено самое пристальное внимание.
0: Это важно.
1: Развитие агропромышленного комплекса Могилевской области, включая структуру управления крупными хозяйствами и качество проведения осенних полевых работ, обсудили на совещании в Чайковском райисполкоме под руководством главы администрации президента Дмитрия Крутого. Его участники обсудили итоги работы сельхозорганизации региона за январь-август, ситуацию в животноводстве, организацию сева озимых зерновых культур и ход уборки. На совещании внимание уделили системным вопросам управления в ОАО «Говяды А». По словам Дмитрия Крутого, помимо технических мероприятий в этой организации, необходимо пересмотреть управленческую вертикаль. Что касается говяд, то помимо технических мероприятий, которые сейчас проводятся в этой сельхозорганизации, президентом поднят ряд системных вопросов. Первый из них связан со структурой управления организациями, созданными в свое время в результате объединения ряда бывших колхозов. В говядах таких организаций 5. С точки зрения президента, внутри такого хозяйства, разбросанного по территории Шкловского района на расстоянии 50-60 километров, в разные стороны выстроена нечеткая управленческая вертикаль, отметил Дмитрий Крутой. Он подчеркнул, что для эффективной работы на местах необходим начальник участка, который бы непосредственно контролировал ход растениеводческих и животноводческих работ. При этом система молочно-товарных комплексов признана правильной и должна быть завершена к 2030 году, так как уже сейчас в регионе около 80% молока производится именно на таких объектах. То, что происходит вокруг комплекса непосредственно в самом хозяйстве, требует определенной организационной донастройки. Нужно посмотреть на структуру и систему управления подобных организаций, так как тема укрупнения хозяйств присутствует в каждом районе, пояснил глава администрации президента. Дмитрий Крутой добавил, что если по говядам агро будет принято положительное решение, то этот опыт необходимо масштабировать на всю Могилевскую область. На совещании также подняли тему эффективного размещения мехдворов и загрузки техники. Дмитрий Крутой обратил внимание на необходимость введения паспортизации полей для исключения коллективной безответственности, чтобы технику не гоняли за 50-60 километров, чтобы была эффективная загрузка, чтобы за техникой, особенно энергонасыщенной, были закреплены механизаторы с соответствующей выработкой, чтобы за каждым полем был паспорт. На этом паспорте были бы подписи всех ответственных должностных лиц. И, взяв этот паспорт, можно было бы потом уже на стадии уборки урожая посмотреть, какие параметры закладывались и что в итоге получилось. И не было коллективной безответственности, когда некого спросить, сказал Дмитрий Крутой. В качестве примера недоработок приведена ситуация с озимым рапсом. Несмотря на общий рекорд области в 180 тысяч тонн, некоторые хозяйства показали урожайность 5-6 центнеров с гектара, что ниже природного минимума. Паспорт поля с подписями ответственных лиц позволил бы оперативно выявить причины таких провалов и исключить элементы показухи или запущенности земель. Глава администрации президента обозначила и сроки завершения озимого сева – 1 октября. Он добавил, что при наличии всех необходимых условий, включая удобрения и новую централизованную систему обеспечения ими, отставание вызвано организационными причинами. Сегодня созданы абсолютно все условия, чтобы проводить эти работы в срок. Как никогда решена тема удобрений, отметил Дмитрий Крутой. Дмитрий Крутой заявил, что в регионах Беларуси завершается масштабная инвестиционная программа по модернизации инфраструктуры на животноводческих объектах. В частности, современные профилактории для молодняка, заложенные по новым проектам, в целом уже возведены. Все финальные недоработки на объектах должны быть полностью устранены к 1 октября. В то же время на повестке дня остается следующий важный шаг – постепенная замена старых деревянных построек для телят, которые еще сохраняются в некоторых хозяйствах, подчеркнул Дмитрий Крутой. Есть альтернативные резервные варианты, которые нужно немедленно привести в порядок, желательно к 1 декабря, чтобы все-таки ту ситуацию, которая случилась в сильные морозы в январе-феврале этого года, больше не допустили. И все телята по возрастным группам содержались в нормальных условиях. И больше не было допущено такого непроизводственного, как его называют на профессиональном языке, а на самом деле бесхозяйственного падежа и потери этого важного элемента. В этой части важно, что совещание проходила именно в Чаусском районе. Традиционно уже последние несколько лет он находится на последнем месте в Могилевской области в сфере животноводства. Поэтому здесь также идет кардинальная перестройка, акцентировал внимание Дмитрий Крутой. Он отметил, что перспективы этого района хорошие. Есть примеры, когда крупные производители получают поля под свою кормовую базу и буквально в течение года на чаусских землях начинают показывать совершенно иные результаты, добиваясь урожайности 70-80 центнеров с гектара. Потенциал здесь колоссальный, логистика нормальная. Срок приведения в порядок Чаусского района – 2027 год.
0: Точка отсчета.
1: Повестка совещания была сформирована с учетом недавней рабочей поездки президента в Шкловский район и подписанного по ее итогам протокола поручений. Главе государства тогда в целом доложили о ситуации в Говяды Агро, планах по развитию. Недавно здесь поменяли руководителя. Доложено, что работников, специалистов и техники в целом хватает. Есть только запрос на несколько дополнительных единиц энергонасыщенных тракторов и комбайнов. Александр Лукашенко отметил, что не проблема дать команду на поставку техники, но вопрос в том, как это хозяйство при такой работе за нее рассчитается. Президент в этой связи напомнил, что подобная дорогостоящая техника должна быть закреплена за грамотными механизаторами, должным образом содержаться и обслуживаться, чтобы прослужить десяток лет и более. Александр Лукашенко обратил внимание и на качество вспашки, обработки земли, чтобы поля по несколько лет не простаивали и не зарастали травой. На МТК Говяды главе государства доложили о содержании и лечении крупного рогатого скота. В хозяйстве были серьезные проблемы в этом плане. Отмечались и недостатки с обеспеченностью собственными кормами, в результате чего образовался недобор по надоям. В настоящее время удалось нормализовать ситуацию, минимизировать падеж. Есть хорошие виды на урожай кукурузы, в результате чего и обеспеченность кормами будет выше. Обращаясь к недавно назначенному директору ОАО «Говяды Агро», глава государства дал несколько практических советов, как действовать и выстраивать работу в хозяйстве в целом. Александр Лукашенко поручил взять ситуацию ситуацию в хозяйстве и на конкретном МТК на контроль, привлечь при необходимости помощь со стороны, привести в порядок как оборудование, так и территорию. Президент призвал и далее наводить порядок и подтягивать дисциплину. Ситуацию конкретно на молочно-товарном комплексе глава государства оценил положительно, отметив отсутствие падежа. Технологичный подход к процессам, неплохие надои. Но нужно навести во всем порядок и подтянуть дисциплину. Говоря об устранении недостатков, президент подчеркнул, что за будущий год Могилевская область в целом должна быть кардинально изменена, и по всем направлениям должен быть результат.
0: Мнение эксперта.
1: Внимание президента к сельскому хозяйству связано с тем, что он прекрасно понимает и знает, насколько это важно для Беларуси. Почему глава государства постоянно держит на личном контроле вопросы развития АПК, пояснил депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич.
2: Сельское хозяйство – это продовольственная безопасность. Сельское хозяйство – это суверенитет и независимость страны. Сельское хозяйство сильное, земля ухоженная, урожай хороший, посевная, без которой не будет уборочной, о чем глава государства и говорил. Это все сферы нашей деятельности. Это и сильная армия, и сильные спецслужбы, и сильная промышленность. Не будет без сельского хозяйства ничего. И мы это уже доказали, что это не пустые слова. Сегодня наша продукция сельского хозяйства – это как нефть. Это мы экспортируем по огромному количеству стран мира. Мы зарабатываем на этом деньги. Это наше золото, это наш бюджет, это наши зарплаты, это наша гордость. И это, кстати, вот как зампредседателя комиссии по международным делам. Это наша внешняя политика. Потому что общаешься с делегацией другой страны, они говорят, мы знаем ваше мясо, мы знаем ваше молоко, мы знаем ваш творог. Это имидж страны, это и внешняя политика в том числе. Поэтому вот почему такое пристальное внимание. Это, как сказал президент, это еще и мир. Помните, как он эмоционально сказал, вы что хотите, все завалить, и потом, чтобы наши дети воевали, чтобы война была? А на самом деле это правда. С этого начинается развал, с этого начинается потеря суверенитета с бесхозяйственности, и после этого вот так вот страна потом и в войну может вступить. Поэтому абсолютно верные посылы, и для меня каждая поездка президента – это еще мотивация. Я думаю, каждый белорус, который смотрит за президентом, который так активно контролирует все процессы, ездит, общается с людьми, с простым народом. Это мотивирует самому работать и достигать результата. На мой взгляд, это так.
1: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле плюс 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 со знаком плюс. По большей части территории страны дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле плюс 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 со знаком плюс. По большей части территории страны дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле плюс 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 со знаком плюс. По большей части территории страны дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле плюс 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 со знаком плюс. По большей части территории страны дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле плюс 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 со знаком плюс. По большей части территории страны дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле плюс 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 со знаком плюс. По большей части территории страны дождь.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле плюс 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 со знаком плюс. По большей части территории страны дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле плюс 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 со знаком плюс. По большей части территории страны дождь.